0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Экономика, многовекторность и войны в СМИ. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских. Отношения Минска с Ульяновской областью на пике активности. В июне утвержден новый двухлетний план сотрудничества. Предыдущая дорожная карта выполнена в полном объеме. В первом квартале 2026-го скачок по взаимной торговле рекордный – около 40% к аналогичному периоду прошлого года. Сотрудничество базируется на глубокой промышленной кооперации. Ключевым фактором успеха стал отказ от простой торговли в пользу совместного создания высокотехнологичного продукта.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернатором России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением считаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем? Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки. Вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас России увели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорит, это способствует для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Александр Лукашенко обозначил сразу несколько направлений для сотрудничества. Речь о более тесной кооперации в сфере самолетостроения, развитии микроэлектроники, машиностроения и нефтепереработки.
2: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию. По всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗ. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели 450 тонн. Вы представляете, почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям. Модернизировали, значит, нашу нефтепереработку. Как оказалось, наша нефтянка сегодня востребована в Российской Федерации. Дальше двигаемся. Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы «Газпром» и «Беларусь». У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
1: Глава государства акцентировал внимание на том, что многовекторность нашей страны никак не отдаляет ее от тесного сотрудничества с Россией. Беларусь расположена в центре Европы. Наша внешняя политика всегда основывалась на принципах добрососедства и взаимного уважения. Однако, как отметил Александр Лукашенко, если на Западе выстраивать такие отношения не хотят, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки. При этом основным остается углубление интеграции в рамках союзного государства, а фундамент для этого – взаимодействие с российскими регионами.
2: Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе. Если мы работаем с Западом, а это крыло Запад сам обрубил, вот и многовекторность. Мы обратились на юг, юго-запад, на восток, больше интенсифицируем эти отношения в Африку. Поэтому наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора. И как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там – это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Пример привел Геннадий Андреевич, мы недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и предательства, тем более, нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите, в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу. Так что вы приехали к нам как друг, к своим людям. Это не чужая вам земля. И если мы что-то можем для вас сделать, вы посмотрите и скажите – мы это с удовольствием вам сделаем.
1: Ульяновская область России предлагает Беларуси организовать совместное предприятие и наладить производство союзных станков. Об этом сообщил журналистам Алексей Русских по итогам встречи с Александром Лукашенко.
3: Обсудили несколько инициатив, с которыми предприятия Ульяновской области приехали сейчас на Иннопром. Мы предлагаем создать совместное предприятие по производству союзного станка. Дело в том, что в Ульяновской области, у нас в Ульяновске, действует предприятие «Ульяновский станкостроительный завод». Уникальные станки производим. Это наследие бывшего завода ДМГ «Мори», немецко-японского. После ввода санкций компания покинула Ульяновскую область. Новая управленческая команда возобновила производство станков. Сейчас могу сказать с гордостью, что по точности они стали гораздо точнее, чем немецко-японские. Мы предлагаем на базе нашего Ульяновского станкостроительного завода создать совместное предприятие с белорусским станкостроительным холдингом и выпускать союзный станок. Будет создана рабочая группа, которая определит основные направления, какие станки собирать, что сейчас необходимо, что необходимо Белоруссии, что может иметь спрос на внешних рынках. Эта рабочая группа начнет работать. Также есть предложение по сотрудничеству с белорусской железной дорогой по ремонту и поставке путевых машин. Компания Engineering Service Putmash, которая находится у нас в Ульяновске, производит уникальные путевые машины. Это и подбивочная, это и уборка загрязнителей, это и шлифовка рельс, то, что необходимо для железной дороги. Александр Георгиевич обещал тоже дать соответствующее поручение, чтобы эту тему мы более глубоко изучили. Уверен, что эти два направления, это новое направление, являются точками роста в дальнейшем взаимоотношениях между Ульяновской областью и Республикой Беларусь.
1: Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Более 160 белорусских предприятий будут представлены на выставке «Иннопром». С 30 сентября по 2 октября Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Около половины белорусского павильона – предприятия Министерства промышленности. Широкая география участников и насыщенная деловая программа. О новинках рассказал замминистра промышленности Леонид Рыжковский.
4: Министерство промышленности планирует крупномасштабное участие в выставке «Иннопром». Порядка половины белорусского павильона это занимает предприятия Министерства промышленности. Конечно же, с новинками выступят наши крупные холдинги, наши белорусские предприятия. Первое, это, наверное, будет Минский автомобильный завод. Это будем демонстрировать наше новое универсальное газовое шасси, которое будет подходить под все возможные специальные машины. То есть такая универсальная действительно разработка, которая позволяет нам экономить на стоимости и, соответственно, удешевлять наш конечный продукт. Будет также продемонстрировано нашим БелАЗом карьерные самосвалы на альтернативных видах топлива. Это и сжиженный природный газ, это и водород, а также будет продемонстрировано дистанционное управление, ну, так сказать, беспилотное дистанционное управление карьерным самосвалом, что позволяет работать нашей технике в карьерах с труднодоступной обстановкой, там, соответственно, с труднодоступным ситуациям по жизнеобеспечению человека. Будет продемонстрирована наша крупная разработка. Это, конечно же, трактор «Беларусь» 5425. Это один из крупных энергонасыщенных тракторов в классической компоновке. Поэтому будем рады видеть наших всех потребителей на наших стендах. Это, вот, наверное, такие большие, именно касающиеся машиностроения, та инновационная продукция, которая будет продемонстрирована. Ну и остальные наши предприятия тоже готовы удивлять. Это и Могилев лифтмаш будет предоставлено, лифтовое оборудование с техническим термином КПД 90%, который очень позволяет обеспечивать энергосбережение в жилых домах. Это будут и разработки нашего холдинга «Интеграл», ну и все остальные предприятия, которые будут представлены. Это что касается внутренней площади нашего павильона. Большое, около 3000 метров, на улице будет представлена техника, натурные образцы. Там будут выставлены техника нашей пассажирской, грузовая, тоже Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Конечно же, будет она с прицепной техникой производства наших холдингов «Бобруйско-Гармаш», «Литсельмаш». Будет представлена техника «Амкадор», «Белкоммунмаш». То есть вся наша линейка техники, производимая Министерством промышленности, будет предоставлена в том числе и на улице.
1: Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов представил коллективу Белорусского института стратегических исследований нового директора института Андрея Кунцевича. Владимир Перцов напомнил, что глава белорусского государства ориентировал BC сосредоточиться именно на стратегических исследованиях. Нужны серьезные аналитические документы, которые будут содержать стратегическую компоненту и предлагать определенное направление для принятия управленческих решений государственными служащими, которым эти документы адресуются. Как отметил в беседе с журналистами новый директор BC Андрей Кунцевич, одна из задач – повышение качества аналитических материалов, которые ложатся в основу принятия важнейших государственных решений. Отдельное внимание стоит уделить укреплению кадрового состава BC.
5: Стоит отметить, что Белорусский институт стратегических исследований за 7 лет своей работы стал заметной аналитической площадкой, которая объединяет ведущих аналитиков, экспертов в самых разных областях. И, как подчеркивал глава государства, важно не стоять на месте, необходимо движение вперед, необходима динамика в развитии. Значит,

0: оперативная, объективная аналитика, глубокая экспертиза и качественное прогнозирование тех общественно-политических, социально-экономических процессов, которые происходят в нашей стране и на ее внешнем контуре.
1: Кроме того, будет выстраиваться и совершенствоваться работа региональных отделений BCI.
0: Нужно понимать, что не просто так было принято решение о создании региональных отделений BCI, и сегодня нам предстоит предметно проанализировать эффективность их работы, подумать, каким образом встроить реализацию тех задач, которые сегодня стоят перед государственными органами управления, и понять, чем сегодня наши коллеги в регионах могут быть полезны для реализации тех задач, которые ставят перед органами власти глава государства и потребители того продукта, который выходит из стен России.
1: В аппарате уполномоченного по делам религии и национальности представили нового руководителя. Напомню, президент назначил на эту должность Олега Дьяченко. Перед ведомством обозначены приоритетные задачи. Первый замглавы администрации президента Владимир Перцов ориентировал нового руководителя на сохранение мирного белорусского курса. Как отметил Олег Дьяченко, Беларусь – это страна межконфессионального и гражданского согласия, мира и безопасности – и этот бренд необходимо продвигать.
2: Что же касается еще использования религиозного фактора в публичной дипломатии, то тоже я вижу здесь большие перспективы, поскольку мы со стороны государства сделали все возможное, кстати, вместе с нашим народом, чтобы в Конституции Республики Беларусь были отражены все базовые духовно-нравственные ценности. И сегодня наше законодательство является здесь образцом. Наша республика – это страна межконфессиональная, согласия, гражданского согласия, мира и безопасности. Вот этот бренд необходимо нам продвигать.
1: В стране зарегистрировано 25 религиозных конфессий и организаций. Под мирным белорусским небом проживают 156 национальностей. Стандарт не должен становиться барьером, а быть двигателем экономики, заявил первый зам премьер-министра Николай Снопков, представляя коллективу госстандарта нового руководителя Дмитрия Баско. Ранее новый глава комитета занимал пост первого заместителя председателя комитета госконтроля. Слова благодарности прозвучали в адрес предыдущего руководителя госстандарта Елены Моргуновой. Вступая в должность, Дмитрий Баско нацелил коллектив на результативную работу по защите внутреннего рынка, повышению конкурентоспособности отечественной продукции и усилению ее экспортного потенциала.
3: Само название органа говорит, это тренд на качество. У нас идет 5-летка качества, конечно, этому тоже будет уделено внимание, учитывая, что вручение или присвоение знака качества – это высочайшая планка, и государственный стандарт, он в какой-то степени выступает экспертным центром в данном процессе, когда оценивается не только физические свойства товара, но и оценивается технологический уровень самого производства. И надо понимать, что знак качества – это, по сути дела, гарантированное доверие к белорусской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
1: Первый вице-премьер Николай Снопков также представил нового руководителя «Март». Александр Яковчиц успел поработать и в Белгоспищепроме, и в Минсельхозпроде, где плотно взаимодействовал со сферой торговли. Поэтому новому министру все задачи хорошо известны, и прежде всего это насыщение внутреннего рынка. У потребителя должен быть хороший выбор товаров по доступным ценам. За плодотворную работу также поблагодарили уже бывшего министра Артура Карповича и его первого заместителя Наталью Василевскую.
4: Картина дня.
1: Продолжается проверка боеготовности столичной 120-й отдельной механизированной бригады в рамках масштабного мониторинга армии по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. После вручения командиру бригады распоряжения на приведение в готовность к выполнению задач в подразделении прошел смотр готовности. За его ходом наблюдали представители Госсекретариата Совета Безопасности, в их числе и заместитель госсекретаря Андрей Горбатенко.
5: Этот смотр достаточно важное мероприятие, потому что действительно мы оцениваем прежде всего укомплектованность батальона, все ли стоят в строю, как расставлен личный состав по штату. Второе, это проверяют наличие вооружения, военной специальной техники и ее техническую готовность к выполнению и применению. Ну и, конечно же, проверяются запасы материальных средств.
1: После смотра в батальоне пройдут контрольные занятия по тактической и огневой подготовке. А на завершающем этапе военнослужащих ждут испытания на физическую выносливость. Представители Госсекретариата Совета Безопасности проверят,

0: как учитывается опыт специальной военной операции в подготовке войск и учтены ли недостатки, вскрытые в бригаде в рамках внезапной проверки в первом полугодии. Все результаты будут доведены главе государства и руководству вооруженных сил, чтобы учитывать их при подготовке других воинских частей. ЕС продлил до 2028 года мандат своей военно-тренировочной миссии для Украины. Об этом заявила Кая Каллас по итогам встречи европейских министров обороны. Страны блока намерены восстановить и модернизировать два учебных центра непосредственно на территории Украины, чтобы оптимизировать и ускорить процесс подготовки. Также в Киеве будет создан координационный центр по изучению опыта боевых действий в Украине, который будут использовать при обучении новых военных. Средства на реализацию военно-тренировочной миссии выделили Германия, Нидерланды, Дания, Ирландия и Люксембург. Простых и понятных договоренностей по разрешению конфликтов на политической карте мира достичь не получится. Такое мнение в интервью Белта высказал преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский. Конференции, дипломатия, политический язык, который использовался до этого, нормы и институции, по его словам, сейчас просто не работают. Все формируется буквально в прямом эфире.
1: Здесь, конечно, наиболее показательный пример увядающего гегемона Соединенных Штатов и... с одной стороны, и украинского кризиса, с другой стороны, и, наверное, китайско-американской гонки вооружений в искусственном интеллекте с третьей стороны. То есть, как бы мы с одной стороны видим, что военные, ну, условно говоря, беря Иран, в пример, с 28 февраля 26 года война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана вообще никаким образом не сдвинулась и просто перешла в стадию истощения. Нефть $100, Армузский пролив, ключевая артерия логистическая в мире нарушена. При этом уже там по 40 миллиардов потрачено американских денег. И все привело к тому, что вот это принуждение гегемона, то есть единственный рычаг, который был, о котором мы говорили вот в первом вопросе, он больше не работает. И мы видим, что вот эта ключевая артерия, она теперь просто предмет торга. То есть приходится всем договариваться, а никто не понимает, каким образом это сделать. То есть конференции, дипломатия, политический язык, который использовался, и нормы, институции, они просто не то, что не работают, они даже уже не приходят в голову. То есть все формируется в прямом эфире на практике. Та же самая история с украинским конфликтом. Мы как бы думали, у нас было представление о коллективном Западе, о том, что он вот единый, мы с ним противостоим. Действительно, мы противостоим некоторому коллективному Западу. Но что он из себя представляет, непонятно, потому что мы видим очевидно, что у нынешней администрации в США есть желание и необходимость завершить конфликт, потому что предвыборные обещания были таковыми, есть большие попытки. К нам приезжают, мы договариваемся, потом они приезжают на Украину, там сидят советники по национальной безопасности и разведок и говорят «нет-нет-нет». С другой стороны, каким образом советник национальной разведки какой-то европейской страны может разворачивать спецпосланников США, когда такое было видано? Да? Обычно был звонок с ЦРУ, и быстро решались вопросы. Примерно там, ты не получишь больше финансирования, ты не получишь больше доступ к развединформации, ну и так далее и тому подобное. А сейчас, за счет этой вот новой коалиционности, у нас нет коллективного Запада, у нас есть доминирующие или там, меняющиеся по своему потенциалу кластеры внутри коллективного Запада. То есть происходит некоторая такая розыгрыш тому, что достанется по итогам вот этого переформатирования и внутри самого Запада, и внутри глобального Юга, и внутри нашей сферы русского мира условного.
0: Власти шести европейских государств выдвинули ультиматум по новому долгосрочному бюджету ЕС. Они пригрозили заблокировать достижение соглашения по бюджету блока на следующие 7 лет, если не будут обеспечены сокращения расходов на сотни миллиардов евро. По данным Financial Times, с требованием помимо Германии выступили Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия. Они хотят перенаправить ресурсы в сферу ВПК и инновационных компаний, сократив финансирование аграрного сектора и более бедных регионов ЕС. Власти аргументируют это вызовами в области экономики и безопасности. Европейским странам предстоит до конца года согласовать финальный вариант нового 7-летнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 2028 по 2034 годы. Проект осенью должна представить Ирландия, председательствующая в Совете ЕС во второй половине 2026-го. Масштабные увольнения планирует немецкая компания Bosch. До 2029 года на заводе в Нюрнберге штат будет сокращен наполовину. Уберут 900 600 из 1800 рабочих мест. И это помимо уже объявленного плана о сокращении около 22 тысяч сотрудников по всему концерну. Решение объясняют стагнацией автомобильного рынка и давлением конкурентов из Китая. К тому же спрос на автомобильную продукцию в Европе сокращается. В Нюрнберге Bosch производит в основном компоненты для двигателя внутреннего сгорания, а также для топливных элементов. Однако данные двигатели теряют свою актуальность, а топливный элемент для водородных двигателей до сих пор не оправдал возложенных на него ожиданий. Крупнейшие медиакомпании Эстонии направили официальное обращение властям с призывом пересмотреть принятые летом поправки к закону о языке. Они просят отменить запрет на перевод и дубляж иностранных фильмов и телепередач на иностранные языки, прежде всего на русский. В письме, направленном министру образования, руководители СМИ отмечают, что действующий запрет не приносит желаемого результата. Поправка к закону не способствует защите эстонского языка, она негативно сказывается на едином информационном пространстве Эстонии, доступности медиаконтента, а также создает серьезные экономические риски и угрозы для национальной безопасности. Авторы письма предлагают совместно подготовить новую формулировку соответствующей статьи закона о языке, которая позволила бы вернуть медиасервисам возможность использовать иностранный дубляж и закадровый перевод.
2: Картина дня.
0: Выставка «В поисках утраченного возвращения», подготовленная на основе материалов из личной коллекции известного белорусского историка и исследователя Владимира Лиходедова, открылась в Президиуме Национальной академии наук Беларуси. Выставка приурочена ко Дню народного единства и представляет собой уникальное собрание утраченных во время Великой Отечественной войны и в другие периоды историко-культурных ценностей, возвращенных в Республику Беларусь. Одним из центральных экспонатов стало знамя образца 1939 года, символ стойкости и единства белорусского народа. Именно его представил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2026 года на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Как отметил тогда глава государства, сохраненное подпольщиками Гродно и Белостока знамя стало символом воссоединения белорусов. Оно пережило Великую Отечественную войну. Также в фонд Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси будут переданы более 200 печатных изданий со штампами библиотек Западной Беларуси до 1939 года. Часть из представленных на выставке экспонатов планируется к передаче создаваемому ныне Национальному музею Республики Беларусь. Как рассказал министр культуры Марат Марков, экспозиция музея готовится уже несколько месяцев.
3: И вопрос в том, что если даже некоторые вещи мы не видим сейчас непосредственно на этажах музея, они работают в мастерских, с ними работают в мастерских, делают порядка 500 все-таки различных инсталляций, диорам, и эти вещи, которые трудоемкие, они делаются на протяжении многих месяцев и, соответственно, уже выставляться, а часть из них выставляется уже сейчас, помимо того, что непосредственно есть изображение на стенах, подготовлено все необходимое для мультимедийных презентаций. Ну, а часть, конечно, будет выставляться в течение октября месяца и начала ноября. Я думаю, что работа будет вестись достаточно плотно, и нельзя говорить о том, что здесь нужна спешка, потому что мы же понимаем прекрасную степень ответственности. Каждый экспонат, а работает целый художественный совет под руководством Вячеслава Викторовича Даниловича, и этот совет определяет, что каждый экспонат должен быть исторически выверен, и мы не имеем права допускать ошибки, потому что все впечатление об экспозиции может быть смазано одной элементарной недостоверностью. Вот этих вещей мы не можем себе позволить. И то, что сегодня вы здесь видите, часть этих экспонатов, которые сегодня здесь присутствуют, они тоже могут стать частью экспозиции, потому что здесь мы видим оригинальные вещи, имеющие непосредственное отношение к истории Беларуси, к нашей Беларуси, и, соответственно, мы же приветствовать только будем, если в экспозиции будут присутствовать натуральные вещи, реальные вещи, не экспонаты, сделанные или копии, представленные, потому что так или иначе понятно, что отразить каждый исторический момент, каждую историческую эпоху, исключительно оригинальными экспонатами невозможно. Да, ну, или, скажем так, достаточно сложно. И нельзя, конечно же, оголять и все остальные музеи. Но в то, что мы будем пытаться максимально насытить этот национальный музей оригиналами, да, такая цель стоит, такая задача стоит. И я, более того, вот используя сегодняшнюю возможность, я хотел бы обратиться и к людям, которые, как и Лиходедов Владимир Алексеевич, имеют в своих коллекциях у себя дома те раритеты, которые могут стать частью либо временной, либо постоянной экспозиции нового национального музея. Вот подобного рода инициативы мы будем только приветствовать, потому что я считаю, что национальный музей, он должен быть построен Толокой, он должен быть построен всеми, всем белорусским народом.
0: Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск. Теперь пассажир может доверить транспортировку своего багажа до любого места назначения – аэропорт, вокзал, офис, квартира, отели или другие локации. Это снимает физическую нагрузку и освобождает время, позволяя сразу отправиться по личным или рабочим делам, а не заниматься перевозкой вещей. Доставку можно оформить онлайн или обратиться лично на стойку в аэропорту. Стойка приема багажа, габарит и негабаритный, расположены напротив ленты его выдачи в зоне прилета союзных рейсов. Это секторы 5-6. В зоне международных прилетов пассажиров также будут встречать сотрудники сервиса. Для вылетающих передача багажа в аэропорту организована в зоне регистрации пассажиров. Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. С ней можно ознакомиться на сайте аэропорта. На первом этапе доставка багажа будет работать по Минску и Минской области. Сервис предусматривает бесшовную доставку между любыми точками маршрута – аэропортом, вокзалом и адресом заказчика. Сервис уже работает в аэропортах и на вокзалах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, объединяя крупнейшие транспортные узлы Российской Федерации и продолжая расширять географию присутствия. Уже более 50 тысяч чемоданов были доставлены пассажирам. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
4: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Глава нашего государства отметил, что Беларусь всегда стремилась поддерживать добрые отношения со своими соседями, которых, как известно, не выбирают. Белорусский лидер также подчеркнул, что в любом диалоге с зарубежными партнерами, включая американцев, вопрос об отношениях и сотрудничестве Беларуси с Россией и Китаем выносится за скобки. В продолжении темы. Губернатор Ульяновской области России на встрече с Александром Лукашенко заявил, что промышленная кооперация с Беларусью дает ощутимые результаты. Алексей Русских обратил внимание, что в последнее время значительно активизировалось сотрудничество с Беларусью в сфере самолетостроения. Предприятие «Авиастар», один из крупнейших авиастроительных заводов в России, сотрудничает с белорусскими 558-м авиационным ремонтным заводом и Минским заводом гражданской авиации номер 407. Кроме авиастроения, сотрудничество наращивается в автомобильной промышленности, а также микроэлектронике. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственном управлении. На решение этой задачи направлено мероприятие по созданию государственной цифровой платформы «Искусственный интеллект» государственной программы «Цифровая Беларусь» на 2026-2030 годы. На совещании рассмотрены различные аспекты его реализации. В Беларуси начинается массовая вакцинация. Медики прогнозируют максимальную активность вирусов уже в начале октября. Причина – приход осенних холодов, начало учебного года и возвращение людей из отпусков. Сейчас ситуация с ОРВИ в Беларуси остается стабильной и контролируемой. Однако в воздухе уже циркулируют негриппозные вирусы. Чаще всего медики выявляют риновирус. На него приходится 47,3% случаев. Далее следует боковирус 20%, а также вирусы парагриппа 14,5%. Меньше 20% приходится на другие инфекции. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 7, в Бресте и Витебске плюс 8, в Гомеле 6 выше 0, в Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: When I spent the summer on you.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Радио твоего дня.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни». В эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Среда на дворе. 30 сентября. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым учреждены новые официальные геральдические символы Министерства энергетики. Это решение приурочено к 25-летию со дня образования Минэнерго. Документом предусматривается учреждение нагрудного знака отличия за уклад в развитие белорусской энергетики и нагрудного знака различия работников центрального аппарата Министерства энергетики. Указом утверждаются положения в этих геральдических символах, их описание и изображение. Накануне в Кобрине прошло выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации на тему «Роль профсоюзов в обеспечении прав трудящихся». Заседание организовали для подготовки проекта закона об изменении закона Республики Беларусь о профессиональных союзах. В повестку вошли вопросы, связанные с новациями законопроекта, деятельностью профсоюзов различных отраслей, а также работы профсоюзных организаций Кобринского района. Также накануне спикеры провели встречи с трудовыми коллективами Кобринского района по теме «Будущее страны зависит от нас». Беларусь готова оказать содействие Индонезии в мелиорации рисовых полей. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Дорофейчика с заместителем посла Индонезии в Москве Хартио Харкамойю. Стороны сверили позиции по ключевым направлениям взаимодействия и обозначили деловые моменты дальнейшего партнерства. Отмечу, что основу белорусских поставок в Индонезию составляет молочная продукция. На индонезийском рынке аттестованы уже 17 белорусских молокоперерабатывающих предприятий, 13 из которых прошли очную инспекцию индонезийской стороны в начале этого года и подтвердили высокое качество производимой продукции. Ленинградская область предлагает Беларуси сформировать совместные турпродукты с посещением предприятий. С такой инициативой выступила председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко в Минске на заседании круглого стола «Промышленный туризм как инструмент международного сотрудничества. Опыт и практики Ленинградской области и Республики Беларусь». Делегация Ленинградской области уже побывала на некоторых экскурсиях. В частности, гости посетили МТЗ «Луч-коммунарку». На базе последнего предприятия прошло заседание круглого стола, где участники смогли обменяться мнениями и контактами для дальнейшего сотрудничества. На сегодня намечено знакомство с БелАЗом. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Витебске плюс 7, в Гомеле и Могилеве плюс 6, в Минске 8 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что КНДР обвинила США в разрушении мирового ядерного порядка. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что на границе Польши с Украиной нарастает напряженность. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы рассказывают о том, почему многовекторность не отдаляет Беларусь от России и как опыт прошлого помогает в настоящем. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. С 1 октября в Беларуси открывается сезон загонной охоты на копытных. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же Ульяновская область предлагает Беларуси создать совместное предприятие по производству союзных станков. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на среду, 30 сентября. Итак, Овен, потребуется терпение, чтобы достичь поставленных целей. Не все складывается удачно. Иногда приходится предпринять несколько попыток, чтобы добиться нужного результата. Телец. Необычный и очень интересный день. Вам гораздо чаще, чем обычно, приходится придумывать что-то новое и экспериментировать. Радует возможность дать волю фантазии. Близнецы. День будет довольно-таки утомительным, но очень плодотворным. Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих. Рак. Едва ли день принесет какие-то серьезные проблемы, но вы порой остро реагируете на мелочи. Принимайте близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Лев. День будет непростым, но вы все же добьетесь успеха. Настойчивость и целеустремленность помогают преодолеть многие преграды. Дева. День будет очень плодотворным, появляется много новых дел и задач. Вы справляетесь с ними просто отлично. Наверняка пригодится то, чему вы научились давным-давно. Весы. День будет довольно-таки беспокойным, трудно сосредоточиться на чем-то одном. Как только вы берете за что-то важное, кто-то отвлекает вас, просит о помощи или совете. Скорпион. В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Много идет не по плану. Стрелец. Первая половина дня не подходит для решения важных вопросов. Может быть, не просто найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Козерог. Первая половина дня будет особенно благоприятной, подходящей для важных и сложных дел. Водолей. Благоприятный день для многих дел. Удастся добиться прогресса в том, что прежде казалось почти безнадежным. Рыбы. Первая половина дня подходит для необычных и новых дел. Возможно, вам будет непросто, но и интересно тоже. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день – это благоприятный день для общения. Деловые переговоры проходят плодотворно, можно обсудить какие-то важные вопросы личного характера. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Какие результаты приносит системная совместная работа Беларуси и Ульяновской области, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он отметил, что представители бизнеса обеих сторон изучают возможности друг друга, посещают профильные мероприятия, в том числе выставку «Иннопром Беларусь», с конкретными предложениями. Молодежь должна ценить то, что было достигнуто предыдущими поколениями. Такое мнение журналистам выразил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов во время работы Организационного комитета фестиваля «Молодежь за союзное государство», которое пройдет в Могилеве 7-11 октября. В Бресте 3 октября пройдет масштабный фестиваль «Дары осени». Брестчан и гостей города приглашают на площадку возле торгового центра «Экватор». В этот день можно будет сделать покупки, подкрепиться на свежем воздухе, весело и интересно провести время всей семьей. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 6, в Гродно плюс 7, в Гомеле плюс 5, в Витебске 10 выше 0, в Могилеве и Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». В Гродно в торговом центре организовали консультирование по вопросам здорового сердца. Во Всемирный день сердца в Гродно, как и по всей стране, проводят республиканскую акцию «Сохрани сердце здоровым». Своеобразный медицинский уголок организовали в одном из торговых центров города. Здесь каждому желающему измеряют артериальное давление, пульс, насыщение крови кислородом. Также обратившимся вручают буклеты с информацией о том, как распознать при первых симптомах инфаркт или инсульт. Следующая важная история. В Минской области начался отопительный сезон. С учетом температурных показателей в районах решения о начале отопительного сезона будут принимать районные исполнительные комитеты и Жодинский городской исполнительный комитет. В первую очередь отопление будет включено на объектах социальной сферы, в учреждениях здравоохранения и образования. Во вторую очередь тепло подадут в жилые дома, в третью — в производственные здания и объекты. Еще важная история. В Брестской области за минувшую пятилетку в эксплуатацию ввели более 110 тысяч гектаров обновленных мелиорированных земель. Работа эта непростая. Конечно же, очень важен аспект закрепления кадров и сохранения коллектива. Еще один вопрос — использование современной техники, которая упрощает труд человека и ускоряет процессы. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Итак, рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны, газета «Республика». Как открытие Минского международного выставочного центра сказалось на развитии делового туризма? Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Там же свое видно сразу. Сходили на шопинг с белорусской певицей Настей Кравченко. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». ИСБ «Беларусь» сегодня. Более 100 молодых специалистов пополнили ряды Могилевского автомобильного завода имени Кирова. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем части ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет политолог Петр Петровский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.
5: Lord,

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Он отметил, что ремонт в Беларуси самолетов и бронетехники осуществлялся еще с советских времен, но пора уже от ремонта переходить к производству, заявил белорусский лидер. Какие результаты приносит системная совместная работа Беларуси и Ульяновской области, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он отметил, что представители бизнеса обеих сторон изучают возможности друг друга, посещают профильные мероприятия, в том числе выставку «Иннопром Беларусь» с конкретными предложениями. Одним из новых предложений Ульяновской области стало создание совместного производства станков. Также планируется развивать сотрудничество в железнодорожной отрасли. При этом продолжается и традиционное взаимодействие в сфере авиастроения и промышленности. Владимир Кухарев отметил и налаженное взаимодействие между молодежью двух стран. Молодежь должна ценить то, что было достигнуто предыдущими поколениями. Такое мнение журналистам выразил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов во время работы Организационного комитета фестиваля «Молодежь за союзное государство», который пройдет в Могилеве 7-11 октября. Большое творческое событие объединит более 300 участников из Беларуси и России. Но, как отметил Вадим Ипатов, фестивальные дни будут насыщены не только яркой творческой программой. Как и в прошлом году, ее дополнит сильный исторический и политический блок. В эти же дни в областном центре состоится молодежный форум «Память, выбор, ответственность». В Бресте 3 октября пройдет масштабный фестиваль «Дары осени». Брестчан и гостей города приглашают на площадку возле торгового центра «Экватор». В этот день можно будет сделать покупки, подкрепиться на свежем воздухе, весело и интересно провести время всей семьей. В частности, одной из точек притяжения станет интерактивная зона и огромный фудкорт. Посетителям предложат широкое разнообразие блюд. В основе большинства из них будут овощи. Во время фестиваля развернется масштабная ярмарка с широким ассортиментом. Покупателям картофель, овощи, фрукты, ягоды, саженцы и другую продукцию предложат около 180 торговых точек. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 6, в Гродно плюс 7, в Гомеле плюс 5, в Витебске 10 выше 0, в Могилеве и Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Петр Петровский. Экономика, многовекторность и войны в СМИ. Что еще Лукашенко обсудил с губернатором Ульяновской области? В 120-й бригаде продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил. Литва не удел? Дональд Трамп анонсировал закупку белорусского хлорида калия для нужд американских фермеров. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя, это политолог Петр Петровский. Доброе утро, Петр.
2: Доброе утро всем.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая, конечно же, так регулярно и активно звучит здесь, в этой эфирной студии. Это, конечно же, сотрудничество нашей страны с регионами Российской Федерации. Вот, опять же, очередная встреча Александра Лукашенко с губернатором Ульяновской области. И, конечно же, поговорим, наверное, о тех тезисах, которые прозвучали, о тех направлениях, которые, скажем так, определены для сотрудничества. Но в целом, вот опять же, говоря о таких встречах, вот ваше видение ситуации, почему сейчас мы видим Беларусь и лично президент продолжает вот эту практику, да, продолжает этот тренд на личной встрече с губернаторами областей Российской Федерации.
3: Потому регионов, что, да, на мой взгляд, это самая, одна из самых эффективных моделей сотрудничества, когда без посредников, без бюрократии Российская Федерация огромная страна. Это если через Москву какие-то принимать решения, реализовывать проекты, это просто будет упущенное время на бюрократию. Сейчас мы можем через прямые контакты с конкретными регионами реализовывать проекты точечно. Это один момент. И второй момент, немаловажный. Вот если говорить про губернатора Ульяновской области, к слову, 20 сентября он блестяще выиграл выборы, более 70% там его поддержало, а и Б, этот губернатор член Коммунистической партии Российской Федерации, так, вообще-то, поэтому здесь президент, мы вспомним, с Геннадием Андреевичем Зюгановым встречался, и сейчас вот с губернатором-коммунистом встречается, тоже немаловажный момент. Вот, если же касаемся

0: работает со всеми регионами, я подчеркну, не выбираем мы, там есть у них газ, нефть, нету газа, нефти, да, там еще чего-то. То есть нам интересны все регионы. И это демонстрирует, что именно дух союзного государства, конечно же, здесь определяющий. Нам выгодны и рынки, и регионы всей Российской Федерации, как такие, знаете, среднестатистические глубинные русские регионы, так и иные регионы. И поэтому у нас здесь, как говорится, индивидуальный подход к каждому. Да? Вот вспомним Камчатка, проекты по сельскому хозяйству, индивидуальные. Приморский край, казалось бы, да, и здесь моменты имеются. Татарстан, Башкортостан, Карелия, другие регионы. То есть мы очень индивидуально и точечно, персонально подходим к каждому региону, исходя из их особенностей.
1: Это еще очень важная тема, она прозвучала также на встрече Александра Лукашенко с губернатором Ульяновской области. Это тема, которая касается многовекторной политики. Вот действительно уже мы видим, что как только звучит этот термин, как только его, скажем так, озвучат в публичном поле, сразу же там подхватывают какие-то псевдоэксперты, начинают тему эту муссировать, да, развивать в несколько негативном ключе. Вот опять же, президент снова подчеркивает акценты. Мы это тоже прекрасно понимаем, что, конечно же, Беларусь, как экспортно-ориентированная страна с открытой экономикой в центре Европы, всегда проводила многовекторную политику. Но, опять же, как не раз подчеркивал глава государства, такой подход никогда не был направлен против кого-то. Руководствуется Беларусь прежде всего нашими экономическими интересами. Понятно, что сейчас мы видим, что вот в связи с складывающейся международной обстановкой мы переориентировали торговые потоки на восточное направление. Однако, опять же, это президент не единожды говорит, не означает, что мы закрыты от цивилизованного взаимовыгодного диалога с любыми государствами, которые хотят выстраивать с нами прозрачное отношение. Что происходит, Петр? Почему вот этот термин «многовекторная политика» пытаются исказить, пытаются, скажем так, наполнить некими смыслами негативными?
0: Ну, потому что некоторые считают, что Беларусь должна проводить одновекторную политику. Знаете, а я не считаю, например, и наша экономика не считает это. И более того, а где этот вектор? Кто приобретет всю белорусскую продукцию? Вот кто? В полном объеме. Мы знаем прекрасно, что это невозможно. Это первый момент. Во-вторых, а зачем это? Какую выгоду белорусскому народу какая-то одновекторность принесет? Мы будем зависеть от одного рынка, от его колебаний, от политики внутри этого рынка. И что это будет? К чему это будет приводить? К тому, что мы не сможем в полной мере защищать собственное население. И в этом плане, конечно же, мы будем проигрывать. Поэтому даже когда Запад вот ведет такие санкции, а мы должны понимать, что многовекторность – это не значит Запад-Восток линия, да? А Восток – это не целостная система, да? Мы работаем Россия, Китай, Индия, Иран, Вьетнам, арабские страны, Африка, Латинская Америка. То есть география достаточно широка. Западные страны – это 50 стран мира, да? Страны коллективного Востока, глобального большинства – это 150 стран. Вот вам, даже если Запад закрывается, это не означает, что мы будем вести одновекторную политику. Не на Западе все, как говорится, сошелся
1: клином белый свет, да,
0: в этом плане. И поэтому здесь мы работаем каким образом? По гармонизации наших экспортных стратегий. Для чего? Вот та формула 30-30-30. Ну, добре. Ну, Запад построил стену, производит экономическую агрессию, не хочет покупать белорусское. Ну, как не хочет? Хочет, но политически себе, как говорится, стреляет, запретил.
1: Да, много.
0: Хорошо. Ну, а что? Арабские страны не купят. Иран не купит. КНДР, в конце концов, да, очень заинтересована. Вьетнам, Китай, Латинская Америка, африканские страны. Все купят. Все купят, потому что, да, белорусская техника известна своим качеством и белорусские технологии. Более того, мы стараемся, вот опять же, возвращаясь к индивидуальному подходу, подходить к каждой стране, исходя из ее особенностей. Мы несем не просто

0: какой-то набор там, тракторов, да. Угу. Вот как с Узбекистаном, да, мы приходим, говорим, а давайте сделаем сборочное предприятие. Или как с Вьетнамом тем же, да. Или с Пакистаном. То есть это определенные возможности. Или вспомним Зимбабве, вспомним Африку. Мы приходим...
1: Целую отрасль, скажем так.
0: И приносим подняли, свои технологии. Да. Мы производим трансфер технологий, взаимовыгодный. Поэтому в такой ситуации, ну, конечно, вот вам, пожалуйста, качественная, эффективная модель. Модель, которая работает не в пику кого-то. Мы не хотим никого укусить и прочее. Мы хотим развивать собственную экономику и хотим, чтобы она была устойчивая. От других единственное, что мы просим, уважать. Уважать ту модель, которую мы выбрали, и не пытаться ее какими-то путями изменить. Те же, ну, истерики, которые пытаются нам навязать какую-то одновекторную модель, они что? Это определенные, как это, крикуны на службе у кого-то. Почему? Потому что самой России не надо одновекторная политика Беларуси. Да? Может, есть какие-то сумасшедшие круги, там, да, как говорится, но это маргиналы. Это либо маргиналы, либо второй момент. Кто-то ведет какие-то переговоры, такие хозяйственного толка, и пытается продвинуть свои моменты, и пытается использовать в этой ситуации какие-то грязные информационные попытки давления. Все прекрасно осознают, что это полный бред. И мы, конечно же, на это не ведемся, не реагируем. Наша экономика сложившаяся, география наших экономических партнеров широка. И более того, даже те западные страны, которые вводили против нас санкции, понимают, что по некоторым параметрам без нас жить не могут.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема, вот, кстати, она тоже очень активно звучит, скажем так, вот Республики Беларусь, и в том числе это президент, это тема самолетостроения. Вот опять же снова прозвучала эта тема, и президент говорит, что нас нужно больше подтягивать к самолетостроению. База есть, школа есть. Благодаря чему? Действительно, вот мы сохранили и базу, и навыки обучения, но, а самое главное, почему самолетостроение, вот опять же, такой якорный, скажем, якорная отрасль, якорное направление для любой страны, не только для Республики Беларусь.
0: Ну, потому что у нас в мире самолетостроение и вообще рынок авиации, он очень жестко разделен. После развала Советского Союза, к сожалению, на постсоветском пространстве были утрачены многие компетенции, и это не пошло нам на руку. Ну, Беларусь никогда самолетостроением в Советском Союзе не занималась. У нас не было авиазаводов, у нас были авиаремонтные заводы в Минске, в Барановичах. Вот, был завод в Орше. И в чем была суть? В том, что мы просто ремонтировали авиатехнику. Mm-hmm. И у нас сохранилась компетенция ремонта авиации, но при этом Беларусь всегда выступала за модернизацию, за расширение компетенции. Давайте вспомним хотя бы. У нас не было производства комбайнов. Мы за годы независимости на Гомсельмаше из обыкновенных косилок сделали комбайны, да? Жаток. Второй момент. Мы никогда не производили ни автобусы, ни троллейбусы, ни трамваи. Мы начали все это производить. Электробусы, ну, понятно, даже такой технологии не было тогда. И это многие-многие параметры, я говорю, да. То есть номенклатуру товаров за годы независимости мы расширили благодаря концентрации тех компетенций, которые имелись. Вот, пожалуйста. И то, что мы хотим авиаремонтные наши заводы трансформировать в полноценные авиазаводы, это нормально. Почему? Вот давайте посмотрим, кто у нас сегодня на рынке авиации имеется. Это у нас имеется Европейский Союз, Embraer, Аэробус. Это у нас имеется американский Boeing. Это у нас имеется Embraer бразильский. Это у нас имеются китайцы. При том, что давайте признаем, что, например, китайцы, заказаны китайские средние магистральные самолеты, они дальнемагистральные пока не выпускают самолеты, они списаны там на 5 лет вперед. То есть туда еще вопрос, что объемы китайского авиастроения не позволяют нам покупать эти самолеты, потому что китайский внутренний рынок более затребователен на эти самолеты.
1: Ну, нежели... емкий, конечно же.
0: Да, понятно. Страна летающая и большая. И вот возникает вопрос, а где мы здесь? Вот советское авиастроение развалили, а вот давайте их делать. И мы начинаем восстанавливать эти проекты. Ту-214, там другие проекты, да?
1: Ну, Сукой Суперджет.
0: Что-что?
1: Ну, наша тема, это, конечно же, мы видим, уже есть проект, это самолет Асфей, вот то, что касается республики.
0: Это в том числе, да, и легкомоторные в том числе и прочее. И мы говорим, а давайте вот скооперируемся с Российской Федерацией. Более того, там есть даже программа в рамках союзного государства соответствующая. И мы хотим, чтобы эта тема начала более быстро развиваться. Давайте прямо скажем. У нас в рамках союзного государства был проект, что мы должны были в 2025 году выйти на 20 самолетов в год. Производство произвели там, по-моему, 2. Mm-hmm. И, конечно, 26-й год, и президент поджимает. Давайте быстрее, быстрее и быстрее. Давайте выполнять те планы. Рынок требует отечественных самолетов. И как легкомоторных, так и специальных самолетов, так и пассажирских самолетов своего производства для внутренних, как минимум, рейсов. И это нам позволит, я вам скажу, занять какую-то емкость рынка. То есть мы тогда выбьем себе определенную емкость авиарынка. А для Беларуси, Беларусь такую специальную технику производит, где там 2-3 производителя, вспомни хотя бы БелАЗ, да? Это не впервые. Я думаю, что на постсоветском пространстве, пространстве Африки, Азии, Латинской Америки, мы можем занять, если мы произведем и начнем производить достаточное количество таких самолетов, определенную емкость рынка. Я думаю, до 25%.
1: Я думаю, что вот опять же, то, о чем говорит президент, цитата, самолет мы не сделаем, вы должны его делать. А вот потихоньку подключайте к тем направлениям, где мы можем что-то сделать для
0: Совершенно вас, верно. Да? Мы не говорим, что на белорусском ремонтном заводе будет полноценное, полное, закрытого, полного цикла производства самолетов.
1: Да, но технологии мы сохранили, и мы можем, опять же, направление
0: вот,
1: себе забирать.
0: Вот. А вот разделение труда, и на это и направлена программа в рамках союзного государства, что белорусские авиаремонтные заводы интегрируются на производство широкого количества комплектующих и узлов для союзного самолета. Вот это какая схема, она вот так предусматривает от работу.
1: Ну что ж, спасибо огромное вам за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Соответствующее заявление президент сделал на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин накануне провел совещание по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственном управлении. На решение этой задачи направлено мероприятие по созданию государственной цифровой платформы «Искусственный интеллект» государственной программы «Цифровая Беларусь» на 2026-30 годы. Министерство внутренних дел Беларуси продолжает комплекс масштабных торжественных мероприятий «110 лет в едином строю», посвященных предстоящему юбилею белорусской милиции. На протяжении этого и следующего годов более чем в 20 городах состоятся концерты с участием ведомственных коллективов и звезд белорусской эстрады. Презентация художественного романа белорусского архитектора, дважды лауреата Государственной премии Беларуси Анатолия Шабалина «Мелодия застывшей музыки» прошла в Национальной библиотеке. Книга посвящена истории проектирования и строительства Дворца Республики, монументального объекта, возведение которого продолжалось более 20 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 6, в Гродно плюс 9, в Гомеле плюс 8, в Могилеве и Витебске плюс 10, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня Петр Петровский. Петр, следующая тема. В Минске начинает работу выставка «Иннопром Беларусь». Более 20 тысяч квадратных метров выставочной площади. Представители свыше 40 стран и десятки премьерных показов. Вот так в цифрах выглядит крупнейшая международная промышленная выставка, которая объединяет посланников, скажем так, со всего мира. Вот сейчас мы видим, что это уникальная такая платформа для обмена опытом, внедрения новых идей, технологий. Сегодня официальное открытие форума. К чему, скажем так, вот ведут такие форумы и почему важно их проводить? И что показывает то, что сейчас Беларусь вот принимает у себя Иннопром?
2: В Беларуси более 50% нашего производства работает на экспорт. Вот цифры. Для чего такие форумы нужны? Это, во-первых, и имидж наших производителей для мира. Мы демонстрируем достижения нашей промышленности. С другой стороны, это, конечно же, будущий контракт. Угу. Приезжают не просто посмотреть, подивиться там и пофотографироваться, а приезжают прицениться в том числе. И поэтому после вот таких форумов, после вот таких выставок наши предприятия получают хорошее подспорье в виде контрактов. Поэтому те 40 стран, которые приезжают, это наша география потенциальных или уже имеющихся покупателей. Часть, кто уже является нашим покупателем, смотрит на новинки, смотрит на достижения. Часть тех, кто еще не является, просто знакомится с нашей продукцией. И это нормально. Чем больше мы будем такого проводить, ознакомливать потенциальных наших потребителей во всем мире с нашими технологиями, тем больше вот с того, с чего мы начали, да, тем больше у нас будет экспорта, он будет более разнообразен, тем более стабильной будет наша экономика.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Перейдем к международной повестке. Мы видим, что на данном этапе очень активно в средствах массовой информации обсуждается тема, которая звучит и касается нашей страны. Дональд Трамп заявил, что США работает над сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Соответствующее заявление, напомню, американский лидер разместил на своей странице в одной из соцсетей. Здесь же как бы наши соседи, литовцы, уже как-то переволновались, пытаются что-то заявлять, что-то говорить. Что происходит? И будут ли спрашивать, скажем так, представителей Литвы, скажем так, и вникать и вводить их как бы в детали.
2: Ну, как минимум, пусть литовцы там с американцами решают, потому что если американцы на нашей территории купят калийные удобрения, и эти калийные удобрения, будучи уже американскими, приедут на границу с Литвой, ну, я посмотрю, как Литва будет вводить санкции против американцев, да, например, да. Второй момент, ни на одной Литве, через одну Литву можно провести этот калий. Вот вспомним, опять же, встречу недавнюю главы МИД Польши Сикорского с Рыженковым. Mm-hmm. Да. Ну, не из-за того, что там поляки вдруг прозрели и захотели улучшить отношения с Белоруссией, они вот этим занимаются. Нет, не из-за этого. Они этим занимаются по одной простой причине, потому что запахло денежками, mm-hmm. запахло возможностью заработать на транзите. И, конечно же, они сразу же включились. Более того, если вы посмотрите, они за собственный счет, без денег Европейского Союза, сейчас модернизируют там и перевалочный пункт и прочее в Люблинском воеводстве на границе с Беларусью железнодорожной. Для чего? Для того, чтобы увеличить проходимость и транзитные возможности Польши. Они открыли тогда погранпереходы, опять же, потому что им объяснили. И Минск объяснил, и Пекин объяснил, дорогие польские соседи, давайте-ка не тормози, как говорится, да, транзит провози. Вот, теперь мы видим, что это огромные деньги. Более того, Ну, знаете, это уже американское дело. Но у меня большое подозрение, что американцы купят у нас, будут продавать европейцам. А европейцы не могут на себя взять ответственность и признать, что их санкционная политика некрасива. Они поохают, поахают и будут покупать вот этот белорусско-американский калий на своей территории. Более того, просто цифры. Американский рынок $340 за тонну, да, а европейский рынок $420 за тонну. Американцы заработают на европейском рынке и купят там канадский калий. И тем самым не допустят своих конкурентов, на которых они давят, канадцев, на этот премиальный европейский рынок. А почему им это надо? Потому что вот Канада хочет подписать ассоциацию с Европейским Союзом в пику американцам, для того, чтобы в том числе продавать свой канадский калий. Будет ли выгодно Канаде в этой ситуации возить с таким логистическим рукавом калий в ЕС? У меня большое сомнение, поэтому я думаю, что ЕС проглотит пилюлю. Более того, фермеры, польские фермеры, за тонну калийных удобрений 1000 злотых было, сейчас 3500 злотых. Я думаю, что в этой ситуации, конечно же, польские, литовские фермеры, немецкие фермеры, французские фермеры, они хорошенько поднажмут свои правительства, и те просто закроют глаза.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, то, что касается правительства, интересная история, интересная информация. 87% опрошенных немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Только 11% респондентов заявили, что положительно оценивают деятельность Мерца. Еще 2% не определились с ответом. Мы видим, что на данном этапе, что и ХДС теряет позиции, да, и сейчас...
2: СДПГ.
1: Да, то есть мы это уже видели. Но вот о чем говорят эти цифры,
2: Петр? Ну, во-первых...
1: 87% недовольны работой канцлера.
2: Во-первых, в том, что вот такая демократия в Германии, что 10% за Мерца, однако Мерц руководит страной. И никого это не возмущает на Западе, что вот такая демократия присутствует. Второй момент. Самая популярная партия в Германии не допускается до коалиции, не допускается до управления. Действует так называемый Брандмауэр, то есть стена вокруг этой партии. Но уже многие даже в ХДС, ХСС сказали, что этот Брандмауэр приводит к тому, и может привести к тому, что на следующих выборах, если такой рост АДГ будет продолжаться, АДГ возьмет 50% и будет править единолично. И вопрос, где еще будет это ХДС, ХСС. И еще один момент важный. Мне один политолог как-то сказал, знаете, говорит, вот 10% это еще что? Вот Мерца элиты начнут попытаются снимать, когда у его рейтинг упадет ниже 3%. И он показывал пример, где западные вот такие прозападные страны в Латинской Америке и другой. Посмотрите, Макрон, у него рейтинг 10%. Один срок, второй срок, протесты желтых жилетов подавил, социальные протесты подавил, и катком проваливается и прочее. Понятно, что результат этого Макрона будет на следующий год выборы. Все данные, последние социологические исследования, у Ле Пен 38%, у Меланшона 22%. А что это говорит? Вот эти центристы, макронисты, вот этот мейнстрим Запада, он теряет голоса. За него люди не хотят голосовать. Идет поляризация общества. И, на мой взгляд, это уже моя точка зрения, это нам выгодно. Почему? Потому что эта система Европейского Союза продемонстрировала свою неэффективность. Ее надо переформатировать, делать более демократичной, потому что простого человека никто не спрашивает. И это ведет к чему? К стенам, к ограничениям, к тому, что их экономика уничтожается. И самое главное, милитаризация. Деньги идут на войну фактически. И бросают европейцев, подтягивают европейцев к тому, чтобы они воевали. Чуть ли не сами.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, опять же, вот завершая эту тему, напомню, что 16 сентября была презентована вторая часть результатов масштабного комплексно-республиканского социологического исследования уже у нас в Беларуси, которое касается общественно-политической тематики. Просто цифры, вот, да, даже не будем обсуждать. Более 87,6% граждан Беларуси доверяют президенту нашей страны.
2: Так это, вот, тут главное, что можно сказать.
1: Не противопоставляя, просто.
2: А это результат доверия откуда? Из времени. Президент своей деятельностью с 1994 года продемонстрировал, что ему можно доверять. А Мерц, за сколько он там? За год? За два года продемонстрировал, что ему нельзя доверять. Вот, вот все сравнение. Почему Мерц тянет свою страну к деиндустриализации, к уничтожению собственных заводов, фермеров, к войне? Президент Беларуси всегда говорил, что надо пройти между струй, не допустить вовлечения нашей страны в войну. Это, во-первых, еще не просто попытаться, а еще и развивать собственную экономику, сельское хозяйство, промышленность, модернизировать. Пожалуйста. Вот разница. 80-миллионная Германия, 9-миллионная Беларусь. Там имеется и выход к морю, и собственный уголь.
1: Программа, не хватит туда перечислять, что
2: вот,
1: там есть.
2: Да. Вот, вот, пожалуйста.
1: Ну что, спасибо огромное. Завершение. Еще одна тема. Ко дню пожилых людей в Беларуси проходит республиканская акция «Уважение, забота, ответственность». Мы видим, что огромное количество мероприятий. И на данном этапе, конечно же, то, что касается поддержки пожилых людей в нашей стране, это направление, оно всегда, скажем так, в приоритете. Почему это важно, Петр?
2: Потому что мы социальное государство для большинства. И поэтому для нас важно, у нас даже программа есть «Активное долголетие», чтобы наши граждане пенсионного возраста чувствовали себя хорошо, имели доступ ко всем услугам и видели, что им, они уважаемы в нашем обществе, что это не какие-то маргиналы, да, утопающее и их спасение, их само личное дело, а то, что это хорошая, уважаемая часть нашего общества и во имя вот, большинства и работы нашего государства.
1: Кстати, вот еще, опять же, завершение этой темы. Действительно, поддерживает наше белорусское государство, но дает возможность еще и реализоваться. Вот в Минске 1-2 октября пройдут две ярмарки вакансий для пожилых и инвалидов. Мы видим, что и то, что касается, опять же, работы, да, тоже Республика Беларусь дает возможности, мы говорим об этом и как бы и законодательно, да, то есть то, что касается, вот опять же, пенсии, совмещения с работой, мы прекрасно помним.
2: Да, да, да, да.
1: А вот этот очень такой важный, социально значимый, скажем так, ход в нашей стране. Это, ведь это тоже важно. Не просто поддержать, сказать добрые слова, да, это все хорошо, но дать возможность, опять же,
2: это
1: работать.
2: Это активное долголетие. Это, понимаете, да. Вот сегодня многие вот болезни, связанные с возрастные, да, там, мы помним Байдена и прочее, да, деменция и прочее, они связаны с тем, что люди уходят с активной жизни. Наша задача, чтобы люди не просто жили дольше, а чтобы они жили активно и были полноценными участниками нашего общества, жителями. И на это направлена политика белорусского государства.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был политолог Петр Петровский. Спасибо огромное,
2: спасибо,
1: Петр, за
2: громкий
1: разговор. Всем отличного дня и до встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Ботсваны Думу Боко с национальным праздником Днем Независимости. Республика Ботсвана является примером высокоэффективного государственного устройства и устойчивого институционального строительства на африканском континенте. Диверсификация экономики, прагматичный курс социально-экономического развития и приверженность демократическим принципам по праву закрепили за вашей страной статус одной из авторитетных в регионе, говорится в поздравлении. Глава государства подтвердил неизменную готовность Минска к расширению полноформатного диалога с Габороны. Александр Лукашенко пожелал Думе Боко отличного здоровья и счастья, а жителям Ботсваны мира и благополучия. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин накануне провел совещание по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственном управлении. На решение этой задачи направлено мероприятие по созданию государственной цифровой платформы «Искусственный интеллект» государственной программы «Цифровая Беларусь» на 2026-30 годы. На совещании рассмотрены различные аспекты реализации данного мероприятия. Александр Турчин обратил внимание на то, что в мире много говорят об искусственном интеллекте, и сегодня в повестке совещания, подчеркнул он, попытка рассмотреть практическую пользу от внедрения искусственного интеллекта в некоторые области наших массивов данных. Где в Минской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки и до какого числа они продлятся, рассказала заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Минобласполкома Дина Лещенко. Она напомнила, что сезон осенних ярмарок стартовал 26 сентября и продлится до ноября. При благоприятной погоде их работу планируют продлевать. По словам заместителя начальника, ярмарки проходят в 22 районах области Ижодина. Кроме ярмарок выходного дня, в области запланированы региональные ярмарки. С 3 по 17 октября они пройдут в 7 райцентрах Минской области – Борисове, Молодечно, Несвежевилейке, Солигорске, Жодино и Слуцке. Презентация художественного романа белорусского архитектора, дважды лауреата Государственной премии Беларуси Анатолия Шабалина «Мелодия застывшей музыки» прошла в Национальной библиотеке. Книга посвящена истории проектирования и строительства Дворца Республики, монументального объекта, возведение которого продолжалось более 20 лет. Через призму создания архитектурного символа Минска в романе прослеживаются судьбы друзей-архитекторов, масштабная смена эпох, трансформация мировоззрений и человеческих ценностей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 8, в Гродно плюс 10, в Гомеле плюс 7, в Витебске 12 выше 0, в Могилеве и Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
3: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Ты слушаешь
0: Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам узбекско-белорусского межпарламентского форума. Глава государства отметил символизм выбора места проведения мероприятия – древнего города Хивы, где переплетаются многовековые традиции и созидательная энергия современности. Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Узбекистаном во всех областях. Знаковым событием стало недавнее подписание на высшем уровне декларации об установлении отношений стратегического партнерства, говорится в приветствии. Глава государства отметил, что организация такого представительного мероприятия наглядно подтверждает высокую динамику двустороннего взаимодействия, придает ему многогранность. Александр Лукашенко пожелал всем участникам форума новых идей и вдохновляющих результатов. Министерство внутренних дел Беларуси продолжает комплекс масштабных торжественных мероприятий «110 лет в едином строю», посвященных предстоящему юбилею белорусской милиции. На протяжении 2026 и 2027 годов более чем в 20 городах состоятся концерты с участием ведомственных коллективов и звезд белорусской эстрады. Праздничные мероприятия сопровождает республиканская акция МВД «За безопасность вместе». Следующей точкой проведения марафона станет Речица, отметили в МВД. Интерактивные локации развернутся сегодня с 12 до 17.00 на площадке у Дворца культуры и техники «Нефтяник». Здесь ждут всех желающих погрузиться в активности и узнать больше о милицейской службе. Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в национальном аэропорту Минск. Теперь пассажир может доверить транспортировку своего багажа до любого места назначения – аэропорт, вокзал, офис или квартира. Доставку багажа можно оформить онлайн или обратиться лично на стойку в аэропорту. Стойка приема багажа расположена напротив ленты его выдачи в зоне прилета союзных рейсов. В зоне международных прилетов пассажиров также будут встречать сотрудники сервиса. Для вылетающих передача багажа в аэропорту организована в зоне регистрации пассажиров. Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. На первом этапе сервис доставки багажа будет работать по Минску и Минской области. Для удобства участников и посетителей «Иннопром Беларусь» в дни проведения выставки с сегодняшнего дня по 2 октября до центра «Белэкс» попущены дополнительные автобусы. Маршруты курсируют от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская» с получасовым интервалом с 9 до 18.00. В заключительный день выставки движение завершится на час раньше. Кроме того, с этого дня в Минске организуют специальный автобусный шаттл от железнодорожного вокзала. Транспорт будет ходить в ежечасном режиме. Первые рейсы от вокзала отправляются в 8.00, а последние автобусы из выставочного центра будут забирать пассажиров до 20.00. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3.59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 9, в Гродно и Витебске плюс 12, в Гомеле плюс 10, в Могилеве 13 выше нуля, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Глава нашего государства отметил, что Беларусь всегда стремилась поддерживать добрые отношения со своими соседями, которых, как известно, не выбирают. Белорусский лидер также подчеркнул, что в любом диалоге с зарубежными партнерами, включая американцев, вопрос об отношениях и сотрудничестве Беларуси с Россией и Китаем выносится за скобки. Для достижения товарооборота в 2 миллиарда долларов к 2030 году необходимо развивать промышленную кооперацию и укреплять прямые связи между регионами и деловыми кругами Беларуси и Узбекистана. Об этом говорится в приветствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученном во время пленарного заседания Узбекско-белорусского межпарламентского форума. Сегодня Узбекистан и Беларусь успешно сотрудничают в промышленности и сельском хозяйстве, сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, науки, образования, здравоохранения, культуры и туризма, говорится в приветствии. В нем отмечается, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли приблизился к 1 миллиарду долларов. Более 300 участников из Беларуси и России соберет 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство», который пройдет в Могилеве 7-11 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов во время встречи организационного комитета. Подготовка к фестивалю вышла на финишную прямую. Он состоит из двух блоков – хореографического и вокального – и стартует в Могилеве 7 октября. В этот день состоится вечер встречи и знакомства участников, а после члены жюри проведут жеребьевку международного конкурса исполнителей молодежной песни и конкурса хореографических коллективов. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг исторического минимума на фоне обеспокоенности французов относительно мер, принятых для смягчения роста цены на топливо. По данным опроса, популярность президента Франции упала на 7 пунктов по сравнению с концом июня. Только 18% респондентов считают его достойным президентом. 75% опрошенных считают, что объявленное правительством расширение помощи водителям, которые ездят на дальнее расстояние, недостаточно. При этом 62% участников опроса отмечают, что правительство должно выделить больше финансирования на решение этой проблемы, несмотря на уровень дефицита бюджета в стране. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 14, в Гродно и Гомеле 13 выше 0, в Могилеве и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели в Беларуси, можно ли поднять уровень тестостерона у мужчин и кому вредит ночник, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси впервые провели уникальное для нашей страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология» под руководством замдиректора по хирургической помощи Сергея Спиридонова. До этого случая в Беларуси не было пациента, которому протезировали бы всю аорту от уровня аортального клапана до бифуркации подвздошных артерий. Такие пациенты обычно направлялись в Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, где накоплен самый большой на территории СНГ опыт по лечению таких заболеваний. Вмешательство на отдельных участках грудной аорты, восходящем отделе, дуге и нисходящем отделе в Беларуси выполнялись уже в течение длительного периода в качестве подготовки к возможному выполнению глобального вмешательства. Что касается пациентки, она чувствует себя хорошо, необходимости в последующих операциях нет. Уровень тестостерона у мужчин с 1972 по 2019 год снизился более чем вдвое, на 54%. Об этом свидетельствуют данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. Тенденция при этом устойчивая. Главные причины – это гиподинамия и ожирение. Труд механизирован, физической нагрузки все меньше, мужчины стали менее мышечными из-за офисной работы. На фоне высокого калорийного питания это привело к эпидемии ожирения. Вторая причина – перманентный стресс, экономическая нестабильность и тревога блокируют выработку андрогенов. Единственный вариант в таких условиях поднять уровень тестостерона – это медикаментозное лечение. Без необходимых лекарственных препаратов поднять уровень тестостерона с помощью спорта и диеты невозможно. Привычка оставлять на ночь телевизор, ночник или другой источник света может незаметно вредить организму. Даже слабое освещение во время сна способно нарушать работу внутренних биологических часов и со временем привести к серьезным проблемам со здоровьем. Свет подавляет выработку мелатонина, гормона сна, вырабатываемого шишковидной железой в мозге. Телевизор или ночник активируют ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал ночь для циркадных ритмов организма. Причем последствия могут проявляться уже в первые ночи. Человеку становится сложнее заснуть, сон становится более поверхностным, а пробуждение происходит чаще. Исследования показывают, что просмотр телевизора вечером способен сократить продолжительность глубокого сна на 15-20%, из-за чего утром человек чувствует усталость даже после достаточного количества часов отдыха. Яна Цидик, служба новостей.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Альфа-радио. Мелодии наши.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Он отметил, что ремонт в Беларуси самолетов и бронетехники осуществлялся еще с советских времен, но пора уже от ремонта переходить к производству, заявил белорусский лидер. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоялось в Минске. Постпреды обсудили развитие общего информационного пространства СНГ, реализацию договора о зоне свободной торговли, а также подготовку к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане. На заседании также были представлены итоги работы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, состоявшихся 20 сентября этого года. Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Первые осенние культуры уже создали в лесхозах Витебской и Могилевской областей. Параллельно в отрасли активно проводится дополнение насаждений. К этой работе приступили во всех областях. В Минлесхозе напомнили, что основные объемы лесовосстановления делают весной, а осенью, как правило, сосредоточены на дополнении созданных ранее лесных культур. К слову, поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Осенний этап акции «Дай лесу новое житё» пройдет с 17 по 24 октября. Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. 87% опрошенных немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом говорят результаты исследования. Только 11% респондентов заявили, что положительно оценивают деятельность Мерца. Еще 2% не определились с ответом. Кроме того, исследование показало, что рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС-ХСС опустился до рекордно низкого показателя. Только 19% немцев готовы проголосовать за него. До такой низкой отметки рейтинг ХДС-ХСС падал лишь однажды, в начале сентября 2021 года перед выборами в Бундестаг. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 16, в Гродно и Гомеле 15 выше 0, в Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно ожидается плюс 17-19, в Бресте 19-21 выше 0, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что главное требование президента к управленцам – уважительное отношение к людям.
2: Я бы даже процитировал Александра Григорьевича, который сказал, что если мы будем плестись, то те, которые бегут за нами, затопчут. И вот это на самом деле так, потому что на сейчас, на сегодняшний момент мы являемся свидетелями межстрановых гонок экономик. И здесь мы четко должны понимать, что мы должны соответствовать времени. Если мы хотим сделать залог на завтра, мы должны просто бежать. Если мы хотим сделать залог на будущее, мы должны нестись галопом. Потому что те страны, которые пытаются догнать нас по различным позициям, а у нас на самом деле очень много конкурентных позиций, они не спят. Они развивают свои технологии, и мы должны быть всегда на шаг впереди. И вот это, наверное, самый главный посыл. Ну и еще я хочу отметить, что Александр Григорьевич всегда говорит при назначении, особенно председателей районных исполнительных комитетов, да, тех, которые обеспечивают нашу продовольственную безопасность, да, у него всегда посыл на то, что уборочная программа закончена только наполовину, еще большое количество работ, которые необходимо сделать, там и свекла, и кукуруза, и другие культуры, которые должны быть убраны, это раз. Но и самое главное, среди вот этих задач, непосредственных задач, очень важное требование президента — всегда уважительное отношение к людям. Вот это, наверное, всегда является, знаете, таким краеугольным камнем или вершиной пирамиды тех задач, которые ставит президент. Да, мы должны работать на экономику, да, мы должны работать четко на местах, и он уже давно говорит, что назначение на такие должности — это не поздравление, это большой титанический труд, и те люди, которые идут на эти должности, они понимают тот груз ответственности, которая висит. Но самое главное всегда — это уважительное отношение к людям. Вот это то, что транслируется на протяжении 30 лет независимости нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

0: да, родить детей, воспитать, внуков помочь воспитать. Это наша память и наш долг. Тут можно много рассказывать про это, но эта акция была всегда. И опять же, она трансформировалась еще с Советского Союза, и сейчас вот эта акция, которая проходит в нашей Республике Беларусь на протяжении всех более 30 лет, говорит о том, что память поколений у нас сохраняется. Ведь наш президент всегда говорит, что страна, которая не помнит и не чтит историю, обречена на гибель, и это на самом деле так. Mm-hmm. Поэтому наши пожилые люди – это наше достояние, и мы должны не только обеспечить их дожитие достойное, то есть уровень медицины, уровень социальной поддержки, ну и заботу общества. Это очень важно, потому что сухие цифры, это, конечно, да, это хорошо, это статистика, но без души, без любви очень сложно этим людям существовать. Они с возрастом, когда ты вот встречаешься с пожилыми людьми, они особенно, несмотря на то, что у них есть родственники, есть дети, внуки, правнуки у многих, они все равно очень тепло реагируют на заботу общества. Mm-hmm. И вот забота общества как раз-таки и транслирует любовь государства. И ведь неспроста президент, устраивая эту акцию, подчеркивает, насколько это важно. И все общественные организации, Белорусский Красный Крест, вот сейчас у нас стартует акция «Ваша допомога». Она продлится до окончания первой декады ноября, когда мы собираем большое количество волонтеров, идем к пожилым людям для того, чтобы те, которые живут в городах, помочь по дому, по квартире, убрать, попить чай, побеседовать. Это очень важно. Если мы говорим про населенные пункты мелкие, то это уборка на дворовых территориях, помощь в уборке урожая. Это тоже очень важно, потому что старики даже в очень преклонном возрасте, которые съедают, я не знаю, там полмешка картошки, за сезон все равно высадят у себя огород
1: 40
0: картофеля. Да. И, конечно же, это тоже очень важно. Я как доктор, я это прекрасно понимаю, потому что люди, которые живут на земле, они живут дольше. Постоянно двигаясь, постоянно делая какие-то физические упражнения, они тем самым продлевают свою жизнь. Но помощь им необходима, потому что уже с возрастом очень сложно выполнять различные физические нагрузки. Поэтому помощь общественных организаций, помощь волонтеров очень важна. Но самое главное, ведь я всегда говорю, это улица с двухсторонним движением. Да, мы помогаем пожилому человеку, да, помогли убрать в квартире, помогли убрать на участке приусадебном, привезли те же самые сельскохозяйственную продукцию, да, подарили человеку, вручили, если у него ее нет. Это очень важно. Человек проникает, он понимает, что пожилой человек, что о нем заботится. Но ведь на этом мы взращиваем нашу молодежь. Мы в молодежи взращиваем милосердие, да, и любовь к ближнему. Когда вот просто бессознательно он участвует в этой акции, он понимает, что есть пожилые люди, о которых необходимо заботиться и помогать. Но ведь самое главное, рано или поздно мы же ведь станем тоже пожилыми людьми.
1: Да, и время не умолимо.
0: Тоже, конечно, конечно. И мы тоже захотим, чтобы когда-нибудь к нам в преклонном возрасте просто открылась дверь, пришел какой-нибудь молодой человек и спросил: дедушка или бабушка, расскажите, как вы прожили эту жизнь, напоить его чаем, побеседовать с ним, а он еще, может быть, в магазин сходит, тебе что-то принесет или просто поможет тебе по дому, либо по квартире. Мы все этого будем хотеть. Поэтому для того, чтобы о нас заботились, мы сейчас должны заботиться о старшем поколении и прививать любовь к этому у молодого.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что к 105-летию Белорусского Красного Креста нам есть чем гордиться.
2: Мы на самом деле целенаправленно, поступательно всегда движемся вперед. И те наработки, которые были заложены там 10 лет тому назад, чуть раньше, они постоянно движутся, развиваются. И на сегодняшний момент такие сервисы, как, которые работают круглогодично, да, это медико-социальная служба, это команды быстрого реагирования, это помощь и забота о пожилых людях, о детях-инвалидах и другие. Они постоянно развиваются. Мы находим новые пути реализации. Мы очень тесно стали работать с министерствами, с профильными труда социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство образования по этим направлениям. По линии помощи при различных катаклизмах мы очень тесно сотрудничаем с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Мы очень благодарны этому министерству, что они видят в нас партнеров и доверяют нам. Поэтому вот эти вопросы мы обсуждали. Более того, мы приняли стратегию развития Белорусского Красного Креста на предстоящие 5 лет, обозначили направления, обозначили маркеры, которых мы должны достичь. И поэтому мы, я думаю, что движемся вперед. И когда мы будем отмечать 125-летие, так. 150-летие, нам тоже будет чем гордиться, потому что на сегодняшний момент по отдельным направлениям деятельности Белорусского Красного Креста. Вот опять же, я повторюсь, это медико-социальная служба, это развитие команд быстрого реагирования. Мы являемся одними из лучших в мире. По признанию наших коллег. И я вам хочу сказать, что мы должны готовиться ко всему. Ведь кто мог предположить, что такая спокойная страна, Республика Беларусь, вдруг окажется внутри миграционного кризиса? Ну, откуда? Да, кому сказать?
3: Никто, где мы, где мигранты?
2: Да, конечно, да, никто бы не поверил. Но, видите, жизнь трактует абсолютно разные сценарии. Природные катаклизмы, техногенные, развитие помощи инвалидам, пожилым людям, малообеспеченным, это все равно необходимо развивать. Потому что сегодня мы работаем в абсолютно мирной стране, но тем не менее мы должны четко понимать, что государство, социальное государство, оно заботится о всех категориях граждан, особенно о тех, которые нуждаются в дополнительной защите. Но это будет просто сухое государство без вовлечения в этот процесс общества. И когда мы через общественные организации, через Белорусский Красный Крест, через другие наши общественные организации вовлекаем большое количество людей, молодежи, в виде волонтеров, мы взращиваем настоящее поколение патриотов. Вот это вот самая основная задача Белорусского Красного Креста. Взрастить настоящего патриота, который будет любить свою страну, который будет заботиться о пожилых, который всегда протянет руку помощи тому, кто в ней нуждается. Когда у человека в сердце взращивается любовь и доброта, он всегда будет отстаивать интересы своей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Радіо твоєго дня.
1: You know what?

Беларуси утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом. Содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. В частности, указом установлены следующие параметры. Прирост потребительских цен не более 6%, международные резервные активы не менее 12 миллиардов 800 миллионов долларов, доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не более 10%, прирост объема инвестиционного финансирования не менее 13%. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня обсудил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым повестку заседания Совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 1 октября. «Второй раз в течение года мы проводим заседание Союзного совмина, что может свидетельствовать о наращивании всех интеграционных процессов. Повестка дня сформирована, это 15 вопросов. Одна из ключевых тем – выполнение основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2024 и 2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период, подчеркнул премьер. Более 40 стран планируют принять участие в выставке «Иннопром Беларусь». Компании из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Камбоджи, Азербайджана и многие другие сегодня привезли в Минск последние новинки промышленной техники. Любой директор предприятия, которому интересно, чем живет и дышит промышленная индустрия, может прийти на выставку и увидеть все собственными глазами, говорить с представителями компаний. Деловая программа выставки будет наполнена самыми актуальными темами. Среди них развитие экспорта, кадровая тема, робототехника и искусственный интеллект. Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Министерство культуры Беларуси и России с 2023 года проводит совместную работу для включения объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стороны готовят заявку по транснациональной серийной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны. Брестская крепость и Мамаев курган». Процедура предполагает несколько этапов, которые связаны с составлением документации и аргументации о том, что они уникальны для всего мира и обладают универсальной ценностью для всемирной истории. Отмечу, Брестскую крепость Герой в этом году посетили около 700 тысяч человек. Помимо белорусов, в легендарной цитадели над Бугом побывали представители 43 стран мира. И о погоде. Сейчас в Витебске, Минске и Могилеве плюс 18, в Гродно и Гомеле 17, выше нуля, в Бресте плюс 19. Завтра в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что главное требование президента к управленцам – уважительное отношение к людям.
3: Я бы даже процитировал Александра Григорьевича, который сказал, что если мы будем плестись, то те, которые бегут за нами, затопчут. И вот это на самом деле так, потому что на сейчас, на сегодняшний момент, мы являемся свидетелями межстрановых гонок экономик. И здесь мы четко должны понимать, что мы должны соответствовать времени. Если мы хотим сделать залог на завтра, мы должны просто бежать. Если мы хотим сделать залог на будущее, мы должны нестись галопом. Потому что те страны, которые пытаются догнать нас по различным позициям, а у нас на самом деле очень много конкурентных позиций, они не спят. Они развивают свои технологии, и мы должны быть всегда на шаг впереди. И вот это, наверное, самый главный посыл. Ну и еще я хочу отметить, что Александр Григорьевич всегда говорит при назначении, особенно председателей районных исполнительных комитетов, да, тех, которые обеспечивают нашу продовольственную безопасность, да, у него всегда посыл на то, что уборочная программа закончена только наполовину, еще большое количество работ, которые необходимо сделать, там и свекла, и кукуруза, и другие культуры, которые должны быть убраны, это раз. Но и самое главное, среди вот этих задач, непосредственных задач, очень важное требование президента — всегда уважительное отношение к людям. Вот это, наверное, всегда является, знаете, таким краеугольным камнем или вершиной пирамиды тех задач, которые ставит президент. Да, мы должны работать на экономику, да, мы должны работать четко на местах, и он уже давно говорит, что назначение на такие должности — это не поздравление, это большой титанический труд, и те люди, которые идут на эти должности, они понимают тот груз ответственности, которая висит. Но самое главное всегда — это уважительное отношение к людям. Вот это то, что транслируется на протяжении 30 лет независимости нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: и общества. Если мы не чтим тот подвиг, любой прожитый возраст пожилого человека, это на самом деле подвиг, потому что в разные эпохи жив, пронеся на себе багаж испытаний, он смог взрастить поколение, да, родить детей, воспитать, внуков помочь воспитать. Это наша память и наш долг. Тут можно много рассказывать про это, но эта акция была всегда. И опять же, она трансформировалась еще с Советского Союза, и сейчас вот эта акция, которая проходит в нашей Республике Беларусь на протяжении всех более 30 лет, говорит о том, что память поколений у нас сохраняется. Ведь наш президент всегда говорит, что страна, которая не помнит и не чтит историю, обречена на гибель, и это на самом деле так. Mm-hmm. Поэтому наши пожилые люди – это наше достояние, и мы должны не только обеспечить их дожитие достойное, то есть уровень медицины, уровень социальной поддержки, ну и заботу общества. Это очень важно, потому что сухие цифры, это, конечно, да, это хорошо, это статистика, но без души, без любви очень сложно этим людям существовать. Они с возрастом, когда ты вот встречаешься с пожилыми людьми, они особенно, несмотря на то, что у них есть родственники, есть дети, внуки, правнуки у многих, они все равно очень тепло реагируют на заботу общества. И вот забота общества как раз-таки и транслирует любовь к государству. И ведь неспроста президент, устраивая эту акцию, подчеркивает, насколько это важно. И все общественные организации, Белорусский Красный Крест, вот сейчас у нас стартует акция «Ваша допомога». Она продлится до окончания первой декады ноября, когда мы собираем большое количество волонтеров, идем к пожилым людям для того, чтобы те, которые живут в городах, помочь по дому, по квартире, убрать, попить чай, побеседовать. Это очень важно. Если мы говорим про населенные пункты мелкие, то это уборка на дворовых территориях, помощь в уборке урожая. Это тоже очень важно, потому что старики даже в очень преклонном возрасте, которые съедают, я не знаю, там полмешка картошки, за сезон все равно высадят у себя огород
1: 40
0: картофеля. Да, да, да, да. И, конечно же, это тоже очень важно. Я как доктор, я это прекрасно понимаю, потому что люди, которые живут на земле, они живут дольше. Постоянно двигаясь, постоянно делая какие-то физические упражнения, они тем самым продлевают свою жизнь. Но помощь им необходима, потому что уже с возрастом очень сложно выполнять различные физические нагрузки. Поэтому помощь общественных организаций, помощь волонтеров очень важна. Но самое главное, ведь я всегда говорю, это улица с двухсторонним движением. Да, мы помогаем пожилому человеку, да, помогли убрать в квартире, помогли убрать на участке приусадебном, привезли те же самые сельскохозяйственную продукцию, да, подарили человеку, вручили, если у него ее нет. Это очень важно. Человек проникает, он понимает, что пожилой человек, что о нем заботится. Но ведь на этом мы взращиваем нашу молодежь. Мы в молодежи взращиваем милосердие, да, и любовь к ближнему. Когда вот просто бессознательно он участвует в этой акции, он понимает, что есть пожилые люди, о которых необходимо заботиться и помогать. Но ведь самое главное, рано или поздно мы же ведь станем тоже пожилыми людьми.
1: Да, время неумолимо.
0: Тоже, конечно, конечно. И мы тоже захотим, чтобы когда-нибудь к нам в преклонном возрасте просто открылась дверь, пришел какой-нибудь молодой человек и спросил: дедушка или бабушка, расскажите, как вы прожили эту жизнь, напоить его чаем, побеседовать с ним, а он еще, может быть, в магазин сходит, тебе что-то принесет или просто поможет тебе по дому, либо по квартире. Мы все этого будем хотеть. Поэтому для того, чтобы о нас заботились, мы сейчас должны заботиться о старшем поколении и прививать любовь к этому у молодого.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Honor представила смарт-часы Watch 6 Pro. Anker показала Sleep Lab Pro настольную умную колонку. И китайские исследователи составят новую геологическую карту Марса к концу 2028 года. Об этом в программе новости технологий расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor представила смарт-часы Watch 6 Pro, сделав основной упор на функции здоровья. Главной особенностью стал фоновый мониторинг риска остановки сердца, возможность, которая редко встречается в умных часах. Система оценивает риск за 3 секунды. При его повышении часы предупреждают владельца сильной вибрацией, а при крайнем высоком уровне тревоги могут автоматически связаться с заранее выбранными экстренными контактами. На экране также появляется инструкция по реанимации, а окружающим устройство отправляет просьбу о помощи. Обновился и мониторинг артериального давления. С помощью искусственного интеллекта функция сопоставляет его изменения с физической активностью, распорядком дня и настроением пользователя. Эта возможность доступна в том числе при подключении часов к айфону. При этом Honor подчеркивает, что Watch 6 Pro не является медицинским прибором. Мониторинг остановки сердца основан на данных оптического датчика пульса и может как не заметить проблему, так и сработать ошибочно. Функция доступна только совершеннолетним и имеет ряд противопоказаний, включая беременность, установленный в прошлом кардиостимулятор, а также татуировки и шрамы на запястье. Anker представила Sleep Lab Pro – настольную умную колонку, которая с помощью радара с частотой 60 Гц умеет отслеживать сон, используя показатели вроде частоты сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, устройство способно определять стадии сна, то есть предлагает часть функций, которые сегодня встречаются в специализированных наушниках для сна, умных кольцах и часах. При этом Sleep Lab Pro работает не только как трекер. Колонка воспроизводит успокаивающие звуки, а встроенная подсветка постепенно меняет интенсивность, помогая пользователю заснуть. Anker утверждает, что устройство также анализирует, какие сочетания звуков и освещения лучше всего работают для конкретного человека, чтобы впоследствии их можно было использовать снова. Китайские исследователи планируют завершить разработку геологической карты Марса нового поколения к концу 2028 года с целью реконструкции водного прошлого на Красной планете и представления китайской системы деления марсианского геологического времени. На новой карте будет представлена китайская система деления геологического времени Марса. Искусственный интеллект станет основой интерпретации этих данных. Экспертные знания геологов будут внедрены в большие модели с помощью механизмов правил для улучшения интерпретируемости, в то время как методы многомасштабного внимания позволят обеспечить прогрессивное извлечение признаков. Результаты проекта, которые должны быть представлены к концу 2028 года, включают геологическую карту Марса в масштабе 1:5. В рамках проекта также будет выпущена первая в мире интеллектуальная геологическая карта Марса, которая станет шаблоном для будущего картографирования Луны, Венеры и астероидов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что к 105-летию Белорусского Красного Креста нам есть чем гордиться.
2: Мы на самом деле целенаправленно, поступательно всегда движемся вперед. И те наработки, которые были заложены там 10 лет тому назад, чуть раньше, они постоянно движутся, развиваются. И на сегодняшний момент такие сервисы, как, которые работают круглогодично, да, это медико-социальная служба, это команды быстрого реагирования, это помощь и забота о пожилых людях, о детях-инвалидах и другие. И они постоянно развиваются. Мы находим новые пути реализации. Мы очень тесно стали работать с министерствами, с профильными труда социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство образования по этим направлениям. По линии помощи при различных катаклизмах мы очень тесно сотрудничаем с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Мы очень благодарны этому министерству, что они видят в нас партнеров и доверяют нам. Поэтому вот эти вопросы мы обсуждали. Более того, мы приняли стратегию развития Белорусского Красного Креста на предстоящие 5 лет, обозначили направления, обозначили маркеры, которых мы должны достичь. И поэтому мы, я думаю, что движемся вперед, и когда мы будем отмечать 125-летие, 150-летие, нам тоже будет чем гордиться, потому что на сегодняшний момент по отдельным направлениям деятельности Белорусского Красного Креста. Вот опять же, я повторюсь, это медико-социальная служба, это развитие команд быстрого реагирования. Мы являемся одними из лучших в мире. По признанию наших коллег. И я вам хочу сказать, что мы должны готовиться ко всему. Ведь кто мог предположить, что такая спокойная страна, Республика Беларусь, вдруг окажется внутри миграционного кризиса? Ну, откуда? Да, кому сказать?
3: Никто, где мы, где мигранты?
2: Да, конечно, да, никто бы не поверил. Но, видите, жизнь трактует абсолютно разные сценарии. Природные катаклизмы, техногенные, развитие помощи инвалидам, пожилым людям, малообеспеченным, это все равно необходимо развивать. Потому что сегодня мы работаем в абсолютно мирной стране, но тем не менее мы должны четко понимать, что государство, социальное государство, оно заботится о всех категориях граждан, особенно о тех, которые нуждаются в дополнительной защите. Но это будет просто сухое государство без вовлечения в этот процесс общества. И когда мы через общественные организации, через Белорусский Красный Крест, через другие наши общественные организации вовлекаем большое количество людей, молодежи в виде волонтеров, мы взращиваем настоящее поколение патриотов. Вот это вот самая основная задача Белорусского Красного Креста. Взрастить настоящего патриота, который будет любить свою страну, который будет заботиться о пожилых, который всегда протянет руку помощи тому, кто в ней нуждается. Когда у человека в сердце взращивается любовь и доброта, он всегда будет отстаивать интересы своей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность нашей страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил накануне во время встречи с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Президент предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Глава государства отметил, что ремонт в Беларуси самолетов и бронетехники осуществляется еще с советских времен.
1: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Асвея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Но мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление.
0: Соглашения и контракты на почти 420 миллионов рублей заключены за два дня на полях узбекско-белорусского межпарламентского форума. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Качанова на пленарном заседании форума в Хиве. Спикер обозначила ключевые приоритеты стратегического партнерства, межрегионального взаимодействия и укрепления братских связей между двумя государствами. По словам Натальи Качановой, главными архитекторами и локомотивом динамичного развития двусторонних отношений – выступают лидеры двух государств Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Боевое слаживание, маневренность и точность огня. В одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил. На итоговом этапе военнослужащие отрабатывают действия в условиях оборонительного боя. За ходом занятий наблюдают представители Государственного секретариата Совета безопасности. На полигоне отрабатывают весь комплекс задач оборонительного боя. В учении задействованы личный состав, артиллерийские подразделения, средства управления и военная техника. По итогам проверки специалисты оценят, насколько в войсках учтены недостатки, выявленные в ходе масштабной проверки вооруженных сил в первом полугодии 2026-го. В Беларуси официально завершен купальный сезон, однако водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года. Спасатели напоминают важное правило безопасного поведения у водоемов. Не следует заходить в воду в холодную погоду, риск спазмов и переохлаждения критически высок. Нужно внимательно следить за детьми, ведь большинство несчастных случаев происходит из-за минутной потери бдительности взрослых. Алкоголь и отдых у воды – смертельно опасное сочетание. Соблюдать правила безопасности важно и на рыбалке. И о погоде. Сейчас в Витебске, Гродно, Могилеве и Бресте плюс 18, в Минске и Гомеле 17 тепла. Завтра в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 выше нуля, в Бресте и Гомеле от 19 до 21 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели в Беларуси, можно ли поднять уровень тестостерона у мужчин и кому вредит ночник, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси впервые провели уникальное для нашей страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология» под руководством замдиректора по хирургической помощи Сергея Спиридонова. До этого случая в Беларуси не было пациента, которому протезировали бы всю аорту от уровня аортального клапана до бифуркации подвздошных артерий. Такие пациенты обычно направлялись в Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, где накоплен самый большой на территории СНГ опыт по лечению таких заболеваний. Вмешательство на отдельных участках грудной аорты, восходящем отделе, дуге и нисходящем отделе в Беларуси выполнялись уже в течение длительного периода в качестве подготовки к возможному выполнению глобального вмешательства. Что касается пациентки, она чувствует себя хорошо, необходимости в последующих операциях нет. Уровень тестостерона у мужчин с 1972 по 2019 год снизился более чем вдвое, на 54%. Об этом свидетельствуют данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. Тенденция при этом устойчивая. Главные причины – это гиподинамия и ожирение. Труд механизирован, физической нагрузки все меньше, мужчины стали менее мышечными из-за офисной работы. На фоне высокого калорийного питания это привело к эпидемии ожирения. Вторая причина – перманентный стресс, экономическая нестабильность и тревога блокируют выработку андрогенов. Единственный вариант в таких условиях поднять уровень тестостерона – это медикаментозное лечение. Без необходимых лекарственных препаратов поднять уровень тестостерона с помощью спорта и диеты невозможно. Привычка оставлять на ночь телевизор, ночник или другой источник света может незаметно вредить организму. Даже слабое освещение во время сна способно нарушать работу внутренних биологических часов и со временем привести к серьезным проблемам со здоровьем. Свет подавляет выработку мелатонина, гормона сна, вырабатываемого шишковидной железой в мозге. Телевизор или ночник активируют ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал ночь для циркадных ритмов организма. Причем последствия могут проявляться уже в первые ночи. Человеку становится сложнее заснуть, сон становится более поверхностным, а пробуждение происходит чаще. Исследования показывают, что просмотр телевизора вечером способен сократить продолжительность глубокого сна на 15-20%, из-за чего утром человек чувствует усталость даже после достаточного количества часов отдыха. Яна Цидик, служба новостей.

0: Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания Беларуси бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год. По согласованию с президентом в Палату представителей будут направлены проекты законов о республиканском бюджете на 2027 год, об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь, о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год. Завтра в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства. Повестка уже сформирована. Это 15 вопросов. В канун важного интеграционного мероприятия премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Обсуждение касалось вопросов торгово-экономического, финансового и промышленного белорусско-российского сотрудничества. До конца этого года предстоит еще решить ряд задач по аграрной политике и цифровой подписи. Особое внимание и теме обеспечения равных прав граждан Беларуси и России. Как отметили на встрече, большинство намеченных планов выполнено. Вопросы запуска совместных кооперационных проектов Беларуси и Мьянмы в производственной сфере обсуждались на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром национального планирования, инвестиций и внешнеэкономических отношений Мьянмы Аун Джо Хо. Министры отметили высокую динамику и всесторонний характер белорусско-мьянманского взаимодействия, обсудили основные направления работы по выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей, уделив особое внимание вопросам запуска современных кооперационных проектов в производственной сфере. Кроме того, рассмотрен ход реализации протокола второго заседания совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателями которого являются оба министра. Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах Минской области. Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения пройдет по 6 октября. Такая мера принята в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня, когда видимость на дорогах значительно снижается. В этот период особое внимание сотрудников ГАИ будет сосредоточено на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов, а также на пресечении фактов нахождения на дороге нетрезвых граждан. Кроме того, госавтоинспекторы усилят и контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Могилеве и Гродно плюс 18, в Гомеле и Минске 19, выше нуля, в Бресте плюс 20. Завтра в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Honor представила смарт-часы Watch 6 Pro. Anker показала Sleep Lab Pro настольную умную колонку. И китайские исследователи составят новую геологическую карту Марса к концу 2028 года. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor представила смарт-часы Watch 6 Pro, сделав основной упор на функции здоровья. Главной особенностью стал фоновый мониторинг риска остановки сердца, возможность, которая редко встречается в умных часах. Система оценивает риск за 3 секунды. При его повышении часы предупреждают владельца сильной вибрацией, а при крайнем высоком уровне тревоги могут автоматически связаться с заранее выбранными экстренными контактами. На экране также появляется инструкция по реанимации, а окружающим устройство отправляет просьбу о помощи. Обновился и мониторинг артериального давления. С помощью искусственного интеллекта функция сопоставляет его изменения с физической активностью, распорядком дня и настроением пользователя. Эта возможность доступна в том числе при подключении часов к айфону. При этом Honor подчеркивает, что Watch 6 Pro не является медицинским прибором. Мониторинг остановки сердца основан на данных оптического датчика пульса и может как не заметить проблему, так и сработать ошибочно. Функция доступна только совершеннолетним и имеет ряд противопоказаний, включая беременность, установленный в прошлом кардиостимулятор, а также татуировки и шрамы на запястье. Anker представила Sleep Lab Pro – настольную умную колонку, которая с помощью радара с частотой 60 Гц умеет отслеживать сон, используя показатели вроде частоты сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, устройство способно определять стадии сна, то есть предлагает часть функций, которые сегодня встречаются в специализированных наушниках для сна, умных кольцах и часах. При этом Sleep Lab Pro работает не только как трекер. Колонка воспроизводит успокаивающие звуки, а встроенная подсветка постепенно меняется интенсивность, помогая пользователю заснуть. Anker утверждает, что устройство также анализирует, какие сочетания звуков и освещения лучше всего работают для конкретного человека, чтобы впоследствии их можно было использовать снова. Китайские исследователи планируют завершить разработку геологической карты Марса нового поколения к концу 2028 года с целью реконструкции водного прошлого на Красной планете и представления китайской системы деления марсианского геологического времени. На новой карте будет представлена китайская система деления геологического времени Марса. Искусственный интеллект станет основой интерпретации этих данных. Экспертные знания геологов будут внедрены в большие модели с помощью механизма правил для улучшения интерпретируемости, в то время как методы многомасштабного внимания позволят обеспечить прогрессивное извлечение признаков. Результаты проекта, которые должны быть представлены к концу 2028 года, включают геологическую карту Марса в масштабе 1:5. В рамках проекта также будет выпущена первая в мире интеллектуальная геологическая карта Марса, которая станет шаблоном для будущего картографирования Луны, Венеры и астероидов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! С 1 октября изменятся правила регистрации в системе электронной очереди. На трассе Р6 запустили контроль средней скорости. И для пассажиров автобусов в Беларуси запустили функцию «Поймать билет». Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Уже завтра изменятся правила регистрации в системе электронной очереди. Главное изменение: для физических лиц вводится срок действия договора. Он составит 30 календарных дней с момента оплаты. За это время необходимо выполнить одно из следующих действий: проследовать на транспортном средстве в зону ожидания, пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете и подать заявление на возврат денежных средств. При этом заявление на возврат средств также нужно подать до истечения 30 дней с момента оплаты. Порядок регистрации в системе электронной очереди Белтаможсервис разместит на своем официальном сайте. Для пассажиров автобусов в Беларуси запустили функцию «Поймать билет», которая позволяет отслеживать появление свободных мест на распроданных рейсах. Сервис самостоятельно проверяет наличие билетов и сообщает пользователю, когда они появляются. Функция доступна авторизованным пользователям. На карточке нужного рейса достаточно нажать кнопку «Поймать билет», после чего пассажир будет добавлен в лист ожидания. Если кто-то вернет билет или перевозчик перераспределит места, система отправит пользователю пуш-уведомление. В Пинском районе Брестской области начал работать участок контроля средней скорости движения на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. Контролируемый участок протяженностью 4 километра расположен с 96 по 100 километр дороги. Максимально разрешенная скорость для всех видов транспорта здесь составляет 70 километров в час. Система фиксирует среднюю скорость движения автомобиля на всем участке. ГАИ также предупреждает, что на этом отрезке дороги высока вероятность выхода на проезжую часть диких животных. Водителям рекомендуют быть внимательными. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Радио твоего дня.

Лукашенко направил приветствие участникам узбекско-белорусского межпарламентского форума. Глава государства отметил символизм выбора места проведения мероприятия древнего города Хивы, где переплетаются многовековые традиции и созидательная энергия современности. Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Узбекистаном во всех областях. Знаковым событием стало недавнее подписание на высшем уровне декларации об установлении отношений стратегического партнерства. Президент уверен, что достигнутые договоренности откроют новые горизонты для совместной работы, будут способствовать установлению прямых контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и туризма. Продолжение темы от расширения промышленной кооперации в легкой промышленности до увеличения поставок белорусских лекарств на узбекский рынок. 59 коммерческих контрактов на сумму около 420 миллионов рублей. Таковы итоги 4-го узбекско-белорусского межпарламентского форума в Хиве. Беларусь готова увеличивать поставки в Узбекистан грузовой пассажирской техники, сельхозмашин, продовольствия и продукции нефтехимии. Важным итогом форума также стало принятие Хиве декларации. Документ закрепляет дальнейшие шаги в развитии межпарламентского диалога, экономической кооперации, а также культурно-гуманитарных связей. На полях международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь» заместитель премьер-министра Виктор Кранкевич провел серию рабочих встреч с руководителями делегаций российских регионов Новосибирской области, Башкортостана и Дагестана. Главной темой переговоров стало укрепление промышленного сотрудничества. Стороны детально обсудили углубление производственной кооперации, взаимные поставки техники и комплектующих, а также развитие совместных высокотехнологичных производств. В ходе встреч подчеркнуто высокая частота и практическая эффективность межрегиональных контактов за последние годы. Отмечено также, что регулярный диалог позволяет оперативно реагировать на экономические вызовы и эффективно решать стратегическую задачу по обеспечению технологического суверенитета союзного государства. Контртеррористический форум пройдет в белорусской столице 7-8 октября. Мероприятие форума включат 4-ю конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, 12-ю международную научно-практическую конференцию РАЦ ШОС, а также 22-е совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств-участников СНГ и совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств-членов ШОС. Для участия в форуме приглашены делегации 28 стран, 17 органов СНГ и ШОС, а также 10 международных организаций. В рамках конференции делегаты оценят влияние обстановки в различных регионах мира на формирование террористических и экстремистских угроз, а также поделятся национальным опытом противодействия современным вызовам в сфере безопасности. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Минске плюс 20, в Гродно, Могилеве и Гомеле 19, выше нуля, в Бресте плюс 21. Завтра в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: «Альфа-радио» сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Одновекторность навредила бы и белорусской экономике, уверен политолог Петр Петровский.
2: Когда без посредников, без бюрократии, Российская Федерация – огромная страна. Это если через Москву какие-то принимать решения, реализовывать проекты, это просто будет упущенное время на бюрократию. Сейчас мы можем через прямые контакты с конкретными регионами реализовывать проекты точечно. Это один момент. И второй момент – немаловажный. Если говорить про губернатора Ульяновской области, к слову, 20 сентября, он блестяще выиграл выборы, более 70% там его поддержало. Вот. Если же касаемся Ульяновской области, то тут направлений достаточно много. Да? От сельского хозяйства, от нашей техники до совместных инфраструктурных и прочих проектов. И понятно, что да, Ульяновская область – это не область с сверх какими-то природными ресурсами. Это так классическая средняя полоса России, такая глубинная Россия. И, наверное, в этой ситуации, конечно же, то, что президент работает со всеми регионами, я подчеркну, не выбираем мы, там, есть у них газ, нефть, нету газа, нефти, да, там, еще чего-то. То есть нам интересны все регионы. И это демонстрирует, что именно дух союзного государства, конечно же, здесь определяющий, нам выгодны и рынки, и регионы всей Российской Федерации, как такие, знаете, среднестатистические глубинные русские регионы, так и иные регионы. И поэтому у нас здесь индивидуальный подход к каждому. Да? Вот вспомним Камчатка, проекты по сельскому хозяйству, индивидуальный Приморский край, казалось бы, да, и здесь моменты имеются. Татарстан, Башкортостан, Карелия, другие регионы. То есть мы очень индивидуально и точечно, персонально подходим к каждому региону, исходя из их особенностей. Некоторые считают, что Беларусь должна проводить одновекторную политику. Знаете, а я не считаю, например, и наша экономика не считает это. И более того, а где этот вектор? Кто приобретет всю белорусскую продукцию? Вот кто? В полном объеме. Мы знаем прекрасно, что это невозможно. Это первый момент. Во-вторых, а зачем это, какую выгоду белорусскому народу какая-то одновекторность принесет? Мы будем зависеть от одного рынка, от его колебаний, от политики внутри этого рынка. И что это будет? К чему это будет приводить? К тому, что мы не сможем в полной мере защищать собственное население. В этом плане, конечно же, мы будем проигрывать. Поэтому даже когда Запад вот ведет такие санкции, а мы должны понимать, что многовекторность – это не значит Запад-Восток-линия, да? А Восток – это не целостная система, да? Мы работаем Россия, Китай, Индия, Иран, Вьетнам, арабские страны, Африка, Латинская Америка. То есть география достаточно широка. Западные страны – это 50 стран мира, да? Страны коллективного Востока, глобального большинства – это 150 стран. Вот вам даже если Запад закрывается, это не означает, что мы будем вести одновекторную политику. Не на Западе сошелся
3: клином белый свет, да,
2: в этом плане. И поэтому здесь мы работаем каким образом? По гармонизации наших экспортных стратегий. Для чего? Вот та формула 30-30-30. Ну, добре. Ну, Запад построил стену, производит экономическую агрессию, не хочет покупать белорусское. Ну, как не хочет? Хочет, но политически себе, как говорится, стреляет, запретил.
3: Да, в ногу.
2: Хорошо. Ну, а что? Арабские страны не купят. Иран не купит. КНДР, в конце концов, да, очень заинтересована. Вьетнам, Китай, Латинская Америка, африканские страны. Все купят. Все купят, потому что, да, белорусская техника известна своим качеством и белорусские технологии. Более того, мы стараемся, вот опять же, возвращаясь к индивидуальному подходу, подходить к каждой стране, исходя из ее особенностей. Мы несем не просто вот какой-то набор тракторов, да, угу. вот как с Узбекистаном, да, мы приходим, говорим, а давайте сделаем сборочный предприятие, или как с Вьетнамом тем же, да, или с Пакистаном. То есть это определенные возможности. Или вспомним Зимбабве, вспомним Африку. Мы приходим...
3: Целую отрасль, скажем так.
2: И приносим подняли, свои технологии. Да. Мы производим трансфер технологий взаимовыгодный. Поэтому в такой ситуации, ну, конечно, вот вам, пожалуйста, качественная, эффективная модель. Модель, которая работает не в пику кого-то. Мы не хотим никого укусить и прочее. Мы хотим развивать собственную экономику и хотим, чтобы она была устойчивая. От других единственное, что мы просим, уважать ту модель, которую мы выбрали, и не пытаться ее какими-то путями изменить. Те же ну, истерики, которые пытаются нам навязать какую-то одновекторную модель, они что? Это определенные крикуны на службе у кого-то. Почему? Потому что самой России не надо одновекторная политика mm-hmm. Беларуси. Да? Может, есть какие-то сумасшедшие круги, там, да, как говорится, но это маргиналы. Это либо маргиналы, либо второй момент. Кто-то ведет какие-то переговоры, такие хозяйственного толка, и пытается продвинуть свои моменты, и пытается использовать в этой ситуации какие-то грязные информационные попытки давления. Все прекрасно осознают, что ну, это полный бред. И мы, конечно же, на это не ведемся, не реагируем. Наша экономика сложившаяся, география наших экономических партнеров широка. И более того, даже те западные страны, которые вводили против нас санкции, понимают, что по некоторым параметрам без нас жить не могут.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Петр Петровский считает, что «Иннопром Беларусь» привлечет новые контракты для белорусских предприятий.
2: В Беларуси более 50% нашего производства работает на экспорт. Вот цифры. Для чего такие форумы нужны? Это, во-первых, и имидж наших производителей для мира. Мы демонстрируем достижения нашей промышленности. С другой стороны, это, конечно же, будущие контракты. Угу. Приезжают не просто посмотреть, подивиться там и пофотографироваться, а приезжают прицениться в том числе. Угу. И поэтому после вот таких форумов, после вот таких выставок наши предприятия получают хорошее подспорье в виде контрактов. Поэтому те 40 стран, которые приезжают, это наша география потенциальных или уже имеющихся покупателей. Часть, кто уже является нашим покупателем, смотрят на новинки, смотрят на достижения. Часть тех, кто еще не является, просто знакомятся с нашей продукцией. И это нормально. Чем больше мы будем такого проводить, ознакомливать потенциальных наших потребителей во всем мире с нашими технологиями, тем больше у нас будет экспорта. Он будет более разнообразен, тем более стабильной будет наша экономика.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда». 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на следующий год. Глава правительства провел встречу с госсекретарем союзного государства. Международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» открылась в Минске. В Узбекистане состоялся узбекско-белорусский межпарламентский форум.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ принят в целях обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост волового внутреннего продукта определяется на уровне 101,9% к уровню этого года. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 30,1%, что в свою очередь позволит обеспечить рост в производственном секторе экономики, увеличению экспортных продаж товаров и услуг на 2,9% будет способствовать широкая география внешнеторговых контактов и расширение сотрудничества с опорными точками в КНР и странах дальней дуги в Российской Федерации и СНГ. Успешная реализация инвестиционных, производственных и экспортных планов позволит обеспечить прирост реальных располагаемых денежных доходов населения на 3%. Для Нацбанка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%. В целях достижения обозначенных ориентиров правительству поручается в двухмесячный срок утвердить план социально-экономического развития на 2027 год. Также Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Нацбанка и банковской системы в целом, содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. Указом установлены следующие параметры. Прирост потребительских цен не более 6%. Международные резервные активы не менее 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости. Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не более 10%. Удержание такого уровня обеспечивает стабильность всей банковской системы. Прирост объема инвестиционного финансирования не менее 13% для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования.
0: Это важно.
1: Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с госсекретарем союзного государства Сергеем Глазьевым. Обсуждена повестка заседания Совета министров союзного государства, которое состоится завтра в Минске.
2: Второй раз в течение года мы проводим заседание союзного совмина, что, конечно, может свидетельствовать о наращивании наших всех интеграционных процессов. Повестка дня сформирована, 15 вопросов, поэтому, безусловно, наверное, одной из ключевых тем – это выполнение основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2024-2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период. Поэтому, безусловно, надо тщательно рассмотреть документ, потому что нам предстоит докладывать главам нашего государства на заседании ВГС. Поэтому, безусловно, результаты видны за трехлетний период. В макроэкономической сфере мы разработали и согласовали прогноз социально-экономического развития союзного государства на период до 2028 года, и мы видим эффекты от нашей интеграции. В промышленной сфере было принято решение о придании продукции российских и белорусских производителей статуса товар союзного государства. Создан коллегиальный орган, осуществляющий организацию и координацию деятельности в области обеспечения качества выпускаемой продукции, комитет по стандартизации и качеству союзного государства. Значительная работа проделана в транспортной сфере. Это и выравнивание тарифов на перевозки железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов и запуск трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. В сфере электроэнергетики подписан договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка энергетической энергии союзного государства. Но нам еще до конца года предстоит решить ряд задач. Это и аграрная наша политика, цифровая подпись. Поэтому есть над чем плодотворно поработать для того, чтобы в декабре доложить нашим президентам, что абсолютное большинство наших запланированных планов выполнены. Ну и, безусловно, одна из ключевых тем в союзном государстве – это тема обеспечения равных прав граждан Беларуси и России. Она на особом контроле председателя ВГС Александра Григорьевича Лукашенко. И вы, следующий руководитель рабочей группы, поэтому я уверен, что тут с вашей помощью, то, что если мы что-то еще не доделали, мы, безусловно, это все реализуем.
1: В эти дни в Минске проходит сразу несколько крупных мероприятий. В их числе вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Свои разработки и продукцию представляют более 160 отечественных предприятий. Здесь собраны все отрасли промышленности, машиностроения, транспорта, автокомпоненты, микроэлектроника, нефтехимия и другие. За один день можно увидеть всю промышленность Беларуси от трактора до микросхемы. В этом году представлен ряд новинок. Это и экологичный транспорт, и беспилотные комплексы, и микроэлектроника, медицинская техника, интерактивные решения, сельскохозяйственные и коммунальная техника. Около половины белорусского павильона на выставке «Иннопром Беларусь» занимают предприятия, которые находятся в подчинении Минпрома. Кроме того, развернута экспозиция организации легкой промышленности. Участники презентуют передовые разработки спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и инновационных тканей для промышленного сектора. Российские участники представляют на выставке широкий спектр индустриальных решений, робототехнический комплекс контроля качества с техническим зрением, модели самолетов, инфраструктуру управления беспилотными авиационными системами. Также они демонстрируют технологию оптического анализа и сортировки объектов, седельный тягач для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов и ассистенты конструктора и технолога и многие другие промышленные разработки. Особое внимание уделено кооперации с Беларусью. В частности, на выставке презентован первый белорусско-российский 3D-принтер. Кроме Беларуси и регионов России, на выставке представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц Ирана и Камбоджи. Зарубежные партнеры показывают свои новинки и проводят переговоры о сотрудничестве. Традиционный «Иннопром» сопровождается насыщенной деловой программой. В частности, запланировано проведение заседания руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ. Основная тема – конгрессно-выставочная деятельность. Также во время выставки пройдет заседание Белорусско-Казахстанского делового совета и Белорусско-Кыргызского делового совета. Центральное же событие деловой программы – главная пленарная сессия производственно-технологическая кооперация, взаимодополняющее партнерство. Участие в сессии, как ожидается, примут руководители правительств стран ЕАЭС. Участники обсудят направление развития евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Другие сессии деловой программы посвящены выстраиванию эффективной промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу промышленной отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья. В дни выставки каждый час от железнодорожного вокзала в Минске и Международный выставочный центр курсирует бесплатный шаттл. Он двигается по маршруту железнодорожный вокзал, Володарского, площадь Свободы, Дворец спорта, гостиница «Юбилейная», Комсомольское озеро, Радужная, Минск-арена, аквапарк, Международный выставочный центр «Белэкспо». График движения с 8 до 22 часов. Запущены также дополнительные маршруты 912Э и 962Э, которые следуют от станции метро «Академия наук» и станции метро «Пушкинская» каждые 30 минут. График движения с 9 до 18.00 1 октября, с 9 до 17 часов 2 октября. А для гостей на автомобиле предусмотрена бесплатная парковка.
3: Точка отсчета.
1: Выставка «Иннопром», ранее проходившая в Екатеринбурге, за годы своего существования стала главным промышленным форумом России. С 2019 года «Иннопром» успешно осваивает зарубежные рынки, начиная с бизнес-миссии в Египте и продолжая мероприятиями в Казахстане, Саудовской Аравии и Узбекистане. Беларусь принимала участие в масштабном форуме с 2012 года. Идея же проведения в Минске родилась в 2023 году, когда Беларусь являлась страной-партнером этой выставки в Екатеринбурге. Инициатива получила поддержку, а в белорусской столице был открыт новый выставочный центр, подходящий для такого мероприятия. Премьерная международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» состоялась с 29 сентября по 1 октября прошлого года. Площадь составила свыше 20 тысяч квадратных метров. За три дня мероприятие посетили более 14 тысяч человек из 24 стран мира. 520 компаний из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана продемонстрировали свою продукцию на выставочной экспозиции.
3: Мнение эксперта.
1: Выставка «Иннопром Беларусь» объединяет представителей различных отраслей промышленности, инновационных компаний, инвесторов и государственных структур. Политолог Петр Петровский объяснил, зачем нужны такие мероприятия и что они дают белорусской экономике.
4: Более 50% нашего производства работает на экспорт. Вот цифры. Для чего такие форумы нужны? Это, во-первых, и имидж наших производителей для мира. Мы демонстрируем достижения нашей промышленности. С другой стороны, это, конечно же, будущий контракт. Приезжают не просто посмотреть, подивиться там и пофотографироваться, а приезжают прицениться в том числе. Mm-hmm. И поэтому после вот таких форумов, после вот таких выставок наши предприятия получают хорошее подспорье в виде контрактов. Поэтому те 40 стран, которые приезжают, это наша география потенциальных или уже имеющихся покупателей. Mm-hmm. Часть, кто уже является нашим покупателем, смотрит на новинки, смотрит на достижения. Часть тех, кто еще не является, просто знакомится с нашей продукцией. И это нормально. Чем больше мы будем такого проводить, ознакомливать потенциальных наших потребителей во всем мире с нашими технологиями, тем больше у нас будет экспорта. Он будет более разнообразен, тем более стабильной будет наша экономика.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня подписал указ, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Документ определяет 5 показателей, которые охватывают основные направления деятельности Национального банка. Один из ключевых показателей – это прирост потребительских цен. На следующий год он установлен на уровне не более 6%. Сейчас инфляция составляет около 4,5%. Второй показатель – уровень золотовалютных резервов на 2027 год. Он установлен на уровне 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Это нижняя планка. Сейчас объем золотовалютных резервов составляет около 14,5 миллиардов долларов. Третий показатель касается доли необслуживаемых активов, подверженных кредитному риску банков. В следующем году она не должна превышать 10%. Сейчас этот показатель составляет около 2,5%. Еще один показатель связан с доступностью платежных систем. Коэффициент установлен на уровне 99,8%. И, наконец, пятый показатель касается прироста доли инвестиционных кредитов. В 2027 он должен составить не менее 13%. Инопром Беларусь встречает новых посетителей и прирастает новыми договоренностями. За последние несколько часов на полях форума уже подписано несколько документов. Большая часть стендов зарубежных партнеров отведена под продукцию российских компаний. Их в этом году более 200. Экспозиция страны-соседки занимает около 9000 квадратных метров. Это и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Брянская область. Всего 17 российских регионов. Что же касается деловой программы, сегодня экспертные сессии уже завершились. Во второй день выставки состоится пленарное заседание. Это центральная часть форума. В ней примут участие премьер-министры стран ЕАЭС. Сеть электрозаправочных станций «Маланка» предупредила о плановых работах, проводимых на сервере ближайшей ночью. С 23.00 до полуночи пройдут технические работы. Они направлены на повышение стабильности и качества предоставляемых услуг. Владельцев электромобилей предупреждают, что в этот период запуск новых зарядных сетей может быть затруднен. Доступ к сервисам будет поэтапно восстанавливаться по мере завершения работ. Напомню, сеть зарядных станций «Маланка» сегодня включает более 970 электрозаправочных станций по всей стране. В Беларуси начали осеннюю посадку леса. В Минлесхозе напомнили, что основные объемы лесовосстановления делают весной, а осенью, как правило, сосредоточены на дополнении созданных ранее лесных культур. Поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Осенний этап акции «Дай лесу новое житье» пройдет с 17 по 24 октября. Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 16, в Гомеле, Минске и Гродно 17, выше нуля, в Могилеве плюс 15, в Витебске 18 тепла. Завтра в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 выше нуля, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

слушаешь Альфа-Радио. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Обеспечить эффективный экономический рост и качественное социальное развитие страны. Президент подписал указ, который определяет важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Рост ВВП определяется на уровне 101,9% к уровню 2026 года. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3,1%, что, в свою очередь, позволит обеспечить рост в производственном секторе экономики. Увеличению экспортных продаж товаров и услуг на 2,9% будет способствовать широкая география внешнеторговых контактов и расширение сотрудничества с опорными точками в КНР и странах дальней дуги, а также в Российской Федерации и СНГ. Успешная реализация инвестиционных, производственных и экспортных планов позволит обеспечить прирост реальных располагаемых денежных доходов населения на 3%. Для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%. В целях достижения обозначенных ориентиров правительству поручается в двухмесячный срок утвердить план социально-экономического развития на будущий год, рассказал министр экономики Юрий Чеботарь.
2: Рост инвестиций на следующий год 103,1%. Ключевое – это, опять-таки, коммерческие проекты. Более 650 у нас сегодня в корзинке. Реализация продолжится проектов «Один регион, один проект», региональные инициативы, ну и, конечно, новые проекты, которые сегодня к нам поступают от регионов. Жилье. В этом плане совещание у главы государства прошло, и задача, которую мы, в принципе, закладывали в целевые показатели следующего года, это аренда. Арендное жилье вырастет где-то с темпом 1,5 раза. Около 900 тысяч квадратных метров. И, конечно, это будет обеспечивать, опять-таки, исполнение задач, которые мы утвердили в рамках 5-летней программы. Все это, конечно, будет и формировать определенные условия для благосостояния населения, потому что инфраструктура, строительство основной социальной инфраструктуры в рамках госинвестпрограммы, региональных программ будет у нас продолжим.
1: Также указом президента утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на будущий год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом, содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. Так, среди параметров прирост потребительских цен не более 6%. Международные резервные активы не менее 12 миллиардов и 800 миллионов долларов. Важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости. Доля необслуживаемых активов банка в активах, подверженных кредитному риску, не более 10%. Удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы. Прирост объема инвестиционного финансирования не менее 13% для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования. Комментарий председателя правления Нацбанка Романа Головченко.
3: Главой государства подписан указ номер 343 о целевых показателях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на следующий 2027 год. Это основные задачи, которые стоят перед Национальным банком в области проведения денежно-кредитной политики, и они полностью соответствуют основным направлениям нашей деятельности. Это поддержание ценовой стабильности, финансовой стабильности и содействие развитию экономики. Всего таких показателей перед нами установлено 5, и они в целом охватывают все наши основные задачи и соответствуют нашей среднесрочной программе деятельности Национального банка. Ну, первый, наверное, самый важный из них для многих – это прирост потребительских цен. Он установлен на уровне не более 6%. Пока, если говорить о нынешней ситуации, прирост потребительских цен вот находится на уровне 4,5%. Это ниже целевой траектории. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы следующий год также прирост потребительских цен или рост цен в экономике не превысил 5%. Даже не 6, а 5%, и это поможет закрепиться в среднесрочной перспективе инфляции на достаточно низком уровне. Второй показатель – это уровень золотовалютных резервов нашей страны. Он установлен на уровне 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Ну, это так скажем, нижняя планка. Сейчас этот показатель составляет порядка 14,5 миллиардов долларов США за счет роста стоимости наших активов, в частности, монетарного золота, и за счет, так скажем, увеличенного предложения валюты на внутреннем рынке, которую Национальный банк покупает для формирование наших золотовалютных резервов. Поэтому показатель 12 миллиардов 800 миллионов на следующий год рассчитан, исходя из обязательств наших внешних по погашению внешнего долга правительством. Вот. Но рассчитываем, что реальный уровень активов сложится и даже выше того.
1: Также по согласованию с президентом в Палату представителей будут направлены проекты законов о республиканском бюджете на 2027 год, об изменении налогового кодекса Республики Беларусь, о бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на будущий год. Подробности рассказал министр финансов Владислав Татаринович.
4: Конечно, мы в идеале исходим из того, что каждые расходы должны просчитываться самым непосредственным прямым образом. Это наиболее достоверная оценка обоснованности соответствующих расходов. Но понятно, что есть и своя, скажем так, специфика в отдельных отраслях или видах деятельности. Поэтому, да, мы где-то применяем и вопрос индексации опять-таки на темп роста либо индексов цен, темп роста номинальной начисленной заработной платы, тот же темп роста строительно-монтажных работ и так далее. Опять-таки вот принимая во внимание о том, что общая макроэкономическая ситуация, она в первую очередь определяется работой экономики, мы исходим из того, что на следующий год наши меры налоговой политики, они не предусматривают никаких кардинальных изменений.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББ и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Минск готовится к проведению заседания Совета министров союзного государства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу с государственным секретарем союзного государства Сергеем Глазьевым. Главная тема обсуждения – финальная сверка повестки. В нее вошли 15 вопросов. Нынешнее заседание уже второе в 26-м году, что может свидетельствовать о качественном наращивании всех интеграционных процессов. Сторонам предстоит детально рассмотреть ход выполнения основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2024-26 годы. Также будет идти работа над проектом документа на следующий стратегический период. В повестку традиционно входят вопросы промышленной кооперации, импортозамещения критических технологий, создание единого финансового и энергетического рынков, а также синхронизация налогового законодательства. Завтрашние решения определят конкретные параметры союзных программ на ближайшие 3 года. Минск на 3 дня стал главной индустриальной площадкой Евразийского экономического союза. В белорусской столице стартовала вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Масштаб впечатляет. Экспозиция развернулась на площади в 20 тысяч квадратных метров. Свои новейшие разработки, высокотехнологичное оборудование и флагманские модели техники привезли ведущие предприятия союзного государства и стран ЕАЭС. Развернуты масштабные национальные стенды стран Азии и Ближнего Востока. Флагманом площадки выступает Беларусь. На правах хозяйки наша страна представлена кластером из более 160 предприятий. Демонстрируют потенциал отечественного станка и машиностроения, а также микроэлектроники. Но «Иннопром» — это не просто выставочная площадка, на форуме принимаются стратегические решения. Деловая программа обширная. Белорусские и российские компании уже начали заключать первые контракты. Газотранспортное предприятие «Газпром Трансгаз Беларусь» и флагман белорусской автомобильной промышленности «МАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрено развитие информационного и технологического взаимодействия между компаниями, объединение их технического потенциала и реализация совместных проектов. Одним из ключевых направлений партнерства станет расширение производства газомоторной техники. В рамках соглашения стороны активизируют усилия по внедрению современных технологических решений, обмен компетенциями и поиск новых возможностей для совместной работы. Партнерство направлено на долгосрочное развитие сегмента автомобильной техники на компримированном и сжиженном природном газе. Замгенерального директора МАЗ, коммерческий директор Сергей Шуляк подчеркнул, что сотрудничество имеет многолетнюю историю.
5: Новая веха развития нашего модельного ряда, экологически чистое направление. И сегодня полностью весь модельный ряд Минского автомобильного завода, он переведен на использование на газомоторном топливе. Российский опыт, который сегодня есть у наших российских партнеров, распространяем для внедрения в Республику Беларусь. Таким образом, наше соглашение направлено именно на развитие рынка потребления газомоторного топлива в сфере автомобильной промышленности в Беларуси.
1: По мнению заместителя генерального директора по общим вопросам в УАО «Газпром Трансгаз Беларусь» Даниила Марченкова, соглашение по подводит итоги многолетнего сотрудничества, которое направлено на развитие использования природного газа как топлива на всех видах техники.
6: Это соглашение предусматривает дальнейшее развитие инновационных технологий по использованию компримированного, сжиженного природного газа на всех видах техники, расширение взаимодействия по популяризации этого вида топлива и продвижение белорусской техники на рынке Российской Федерации и других смежных стран.
1: Среди посетителей выставки и делегации Ульяновской области. О перспективах сотрудничества рассказал директор Центра развития промышленности этого российского региона Сергей Носков.
7: Наше уже давнишнее сотрудничество, то есть Белоруссия и Россия, и Ульяновская область в частности, конечно, предусматривает действительно очень серьезные отношения. В том числе это то есть танкостроение, автомобилестроение. Мы на Иннопроме укрепить уже существующие взаимоотношения и выстроить новые. Это однозначно. Мы не можем даже предполагать, когда готовимся к каждой миссии, какие направления могут быть использованы между двумя предприятиями. То есть все это возникает в рамках реального взаимоотношения. То есть вот когда два руководителя встречаются и начинают просто беседовать между собой. А какие возможные варианты развития событий? Поэтому кооперационная цепочка возникает тут же, на ходу, буквально. А вот это можешь? А я могу. А давай попробуем. То есть вот оно что. Из этого складывается, из этих маленьких кирпичиков, большая-большая вот эта вот конструкция взаимовыгодных отношений. Мы посетили три крупных завода. Это мотовелозавод, это завод колесных тягачей и Минский моторный завод. Состав нашей делегации достаточно большой в этот раз. То есть это больше 30 человек, 20 компаний с разными компетенциями. То есть это и режущий инструмент, это и станочное оборудование, и сами станки, в том числе и точные измерительные инструменты. В общем, действительно, очень уникальный состав бизнес-миссии. Наша бизнес-миссия очень интересна. То есть сразу возникает возможные кооперационные цепочки, то есть в режиме разговора, мы это называем практически на ногах. Вот. Ну, а затем на круглом столе все это обсуждаем, обмениваемся контактами. И я уверен, что это все вырастет в договор поставки, то есть и дальнейшие взаимовыгодные отношения.
1: Технологическая независимость, роботизация производств и преодоление дефицита комплектующих – эти темы в центре внимания экспертов. За круглым столом собрались ученые и представители бизнеса. Обсуждали, как ускорить серийный выпуск союзного станка и расширить применение новейших технологий на белорусско-российских предприятиях. Это яркий пример того, как межгосударственные соглашения перерастают в реальные проекты. Если первый Минский Иннопром принес союзной экономике контрактов почти на 270 миллионов долларов, то в 2026-м ожидают еще более внушительные цифры. Принята Хивинская декларация Узбекско-Белорусского межпарламентского форума. Ключевые приоритеты сотрудничества между дружественным Узбекистаном и Белоруссию на пленарном заседании обозначила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Прочным связям между странами уже больше 30 лет, и они развиваются. Главный вектор – экономика. Сегодня необходимо задействовать все резервы, чтобы выйти на цель, поставленную лидерами двух стран. А это 2 миллиарда долларов товарооборота к 2030 году. Для этого есть все возможности. Подписанные соглашения на полях форума способствуют. Это промышленная кооперация, создание новых совместных производств, сельское хозяйство, транспортная логистика, сотрудничество в гуманитарной сфере, медицине, образовании, туризме. Фундаментом для нового этапа отношений станет принятая Хивинская декларация. Она закрепляет долгосрочную стратегию сотрудничества Минска и Ташкента.
8: Векторы нашего сотрудничества определены главами наших государств. Визит Александра Григорьевича в 2024 году Лукашенко сюда, в Узбекистан. Визит Шавката Миромановича Мирзиёева в 2026, в текущем году к нам в Беларусь, определили наше стратегическое сотрудничество. И поэтому, конечно, перед нами стоит задача вот тех соглашений, которые были достигнуты, чтобы они были реализованы и реализованы эффективно. И вот этот форум, который мы провели четвертый раз, мы проводим по очереди Минск, Ташкент, Витебск, Хива, показывает еще раз и говорит о том, наши вот эти встречи, которые прошли, что у нас потенциал огромный у наших стран. За эти два дня у нас подписано соглашение более чем на 140 миллионов долларов. Но в белорусских это 420 миллионов белорусских рублей. 59 контрактов, прямых контрактов между предприятиями и организациями на создание совместных производств, на поставку товаров, на реализацию тех услуг, которые мы оказываем друг другу в сфере туризма, здравоохранения, оказания медицинской помощи, в образовании. Огромное количество контрактов и соглашений, которые подписаны и взаимодействуют наши университеты. 550 соглашений подписано во взаимодействии наших учебных заведений. Это говорит о том, что, конечно, у нас огромные перспективы и большое будущее у нашего сотрудничества.
1: Кевинская декларация поможет парламентариям мониторить выполнение договоренностей, развитие связи между регионами и продвижение ключевых экономических проектов. Итоговый пакет документов и коммерческие контракты также пополнили соглашение о сотрудничестве регионов Беларуси и Узбекистана.
0: Картина дня.
1: Контртеррористический форум Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Минске 7 и 8 октября. Приглашены делегации 28 стран, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. Форум будет включать 4-ю конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и 12-ю международную научно-практическую конференцию региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, пройдет и совместное антитеррористическое учение компетентных органов стран-участниц СНГ и ШОС. В ходе конференции делегаты оценят влияние обстановки в различных регионах мира на формирование террористических и экстремистских угроз, поделятся национальным опытом противодействия современным вызовам в сфере безопасности. Во второй день форума пройдет силовая фаза заключительных этапов антитеррористических учений СНГ и ШОС «Евразия антитеррор-2026» в совмещенном формате с участием межгосударственного состава сил специального назначения. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что пилот, ударивший другого пилота ножом во время рейса «Fly Dubai», был арестован властями Саудовской Аравии. Сейчас его допрашивают. Израильский премьер также отметил, что поручил службам безопасности готовиться к дополнительным потенциальным угрозам после инцидента на борту самолета компании «Fly Dubai». Рейс, перевозивший более 170 пассажиров из Дубая в Тель-Авив, отклонился от заданного маршрута и приземлился в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после передачи сигнала бедствия о захвате самолета. По официальным данным авиакомпании «Fly Dubai», причиной чрезвычайной ситуации стала драка в кабине пилотов. Израильские официальные лица заявляли, что капитаном воздушного судна был гражданин ОАЭ, а вторым пилотом – гражданин Омана. Согласно предварительной информации, второй пилот намеревался захватить управление самолетом и намеренно разбить его вместе с пассажирами на борту. Также сообщалось, что один из пилотов нанес другому ножевые ранения. Мотивы инцидента на борту рейса «Fly Dubai» пока неизвестны, ведется официальное расследование. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал ЧП с самолетом «Fly Dubai» как попытку теракта с целью гибели всех пассажиров. Потери экономики Украины за час воздушной тревоги составляют около 45 миллионов долларов. Газета «The Guardian» приводит слова министра экономики Украины Александра Кравченко в косвенной речи. Также, по словам министра, общие потери Украины в результате взрывов и пожаров на различных объектах в 2026 году уже достигли 10 миллиардов долларов. Кравченко также указал, что Украина оказалась не готова к появлению новых реактивных беспилотников. «Мы не смогли полностью предвидеть их появление», сказал он. Во время воздушной тревоги украинские предприятия прекращают свою работу. При этом тревоги могут продолжаться несколько часов каждый день. Соединенные Штаты вложили 500 миллионов долларов в развертывание лазерного оружия для борьбы с дронами в Ормузском проливе и на американской границе. Как пишет «Нью-Йорк Пост», новые комплексы уже несут боевое дежурство на Ближнем Востоке, нацелившись на иранскую технику. Американские стратеги подсчитали, сбивать беспилотники и крылатые ракеты световым лучом значительно дешевле, чем тратить драгоценные ракеты традиционных систем ПВО. В масштабах Пентагона это колоссальная оптимизация военного бюджета. Один выстрел из лазера обходится казне всего в несколько долларов. Вашингтон рассчитывает, что эти космические технологии окупят себя в первые же месяцы обострения, защитив американские корабли от дорогостоящих ракетных дуэлей.
0: Картина дня.
1: Очередную блокировку YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации Беларуси расценивает как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации. Напомню, в апреле YouTube без предупреждения и объяснений удалил каналы «Белта», «ОНТ» и «СТВ». Две недели назад, во время прямой трансляции ток-шоу, посвященного Дню народного единства, сигнал и вовсе был оборван. Так, депутаты выступили с инициативой за круглым столом обсудить право на информацию в современном мире. Поскольку белорусские граждане уже месяцами живут в условиях, когда доступ к правде о собственной стране пытаются отрезать извне. Парламентарии, руководство Мининформа и ведущие государственных СМИ детально разобрали международный опыт и нормативную базу. Видеохостинг нарушает свои же правила. Как подчеркнули депутаты, избиратели приходят с конкретным вопросом, почему белорусские СМИ, доверие к которым, согласно соцопросу, выразило около 64% белорусов, блокируются на международном уровне. Участие в обсуждении принял генеральный директор СТВ Александр Овсенко.
9: Весь момент в том, и уникальность СТВ, что ни я, ни сама телекомпания СТВ не подвержена и нет никаких ограничений по санкциям. Ни Евросоюза, ни Соединенных Штатов Америки, ни Канады, ни кого бы то ни было. Поэтому закрытие аккаунтов СТВ – это нарушение принципов демократии, это двойные стандарты. Мы об этом говорим всегда. На самом деле вот эта вот беспринципность, она, как говорится, в действии. Вот эту информацию мы и донесли до наших парламентариев. Все банально просто. Они не хотят видеть на самом деле эту правду. Они – это наши враги, которые не хотят, чтобы зрители за рубежом видели всю ту хорошую ситуацию, всю ту политическую составляющую, которую проводит наш президент и которая реализуется в нашей стране.
1: «Мы должны использовать все механизмы для того, чтобы информация приходила к нашим людям», отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Николай Бузин.
7: «Платформа не придерживается тех правил, которые сама устанавливаются. Мы должны использовать все механизмы для того, чтобы информация приходила к нашим людям. Может быть, необходимо немножечко переформатировать сознание наших людей. Есть другие платформы, есть другие подходы. И любое средство массовой информации основано на нашей с вами привычке. На нашей привычке им пользоваться. Поэтому мы должны подсказать нашим людям, где взять правдивую информацию, каким образом получить реальную картину и реальные факты.
1: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы. В Минске утвердили концепцию развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Появлению вынесенного на утверждение документа предшествовала большая работа по реализации указа о стимулировании использования электромобилей. Как рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорсполкома Виктор Гудько, целью разработки данной концепции является создание развитой инфраструктуры, удовлетворяющей спрос на ЭЗС.
10: Концепция включает в себя полностью подходы, которые сформированы городом Минском в рамках развития инфраструктуры для зарядки электромобилей. Она определяет порядок размещения зарядных станций, это основное, с учетом имеющейся разработанной градостроительной документации, с учетом технические возможности в части обеспечения электроэнергией, также с учетом экологической составляющей, и, безусловно, с учетом близости размещения к объектам тяготения, к местам проживания, к местам отдыха. В принципе, это достаточно большая объемная работа, которая завершается именно утверждением этой концепции. Не так давно на заседании Минского городского исполнительного комитета была утверждена схема размещения электрозарядных станций, которая определяет локации, где могут быть эти зарядные станции размещаться. Собственно, это живая схема, она будет корректироваться по мере того, как будет развиваться сеть электрозарядных станций с учетом концепции. До 30-го года в городе Минске ориентировочно должно появиться свыше 5000 зарядных станций.
1: По состоянию на 1 июля этого года в Минске зарегистрировано 30 269 электромобилей. Количество ЭЗС на эту дату составляло 1277. То есть на одну станцию приходилось 24 электромобиля. В настоящее время общее количество выданных разрешений на установку ЭЗС составляет свыше 1600. В ближайшее время в городе должны появиться еще около 400 станций. Мозырь станет площадкой для пилотного проекта. На городских маршрутах появится общественный транспорт,

0: и последствий дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей и такси в период с 1 по 9 октября госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия по всей стране. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Андрей Гаркуша.
1: На сегодняшний день с участием автомобилей и такси совершено 67 учетных дорожных происшествий, в которых 74 человека получили травмы различной степени тяжести. При проведении рейдовых мероприятий инспекторы ГАИ нацелены на пресечение грубых нарушений со стороны водителей такси. В первую очередь, отстранение от управления лиц в состоянии опьянения, бесправников, злостных нарушителей скоростных ограничений, а также правил маневрирования. Для выявления нарушений будет активно использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Госавтоинспекция проверит соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров, а также техническое состояние эксплуатируемого транспорта. В случае выявления нарушений руководители субъектов хозяйствования будут привлечены к административной ответственности в установленном порядке.
0: На Минской кольцевой автодороге внесены изменения в организацию дорожного движения. Они касаются грузового транспорта. Об этом сообщает Белта со ссылкой на управление ГАИ ГУВД Мингорсполкома. Такая мера принята для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения потенциальных ДТП с участием грузовых транспортных средств. В частности, введен запрет на движение грузовых автомобилей с технической допустимой общей массой более 3,5 тонн по второй и третьей полосам внешнего кольца МКАД на участках от улицы Лейтенанта Кижеватова до улицы Свист. И от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. На прилегающих к этим отрезкам МКАД участках улично-дорожной сети установлены дорожные знаки 3.4. Движение грузовых автомобилей запрещено. Дополнительно на второй и третьей полосах МКАД нанесена разметка в виде указанного знака. Госавтоинспекция советует участникам дорожного движения учитывать изменения при выборе маршрута. В Беларуси с 1 октября по 15 апреля будет действовать запрет на любительский и промысловый лов на зимовальных ямах. Мера направлена на предотвращение массового вылова рыбы и сохранение ее популяции в период зимовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Как напомнили в ведомстве, зимовальная яма – это участок водоема, где рыбы пережидают холода в зимнее время. Мера предусмотрена правилами любительского рыболовства и направлена на сохранение рыбных ресурсов в наиболее уязвимый период. Зимой у большинства видов рыб замедляется обмен веществ, снижается активность и питание, что делает их легкой добычей. Список водоемов, где расположены зимовальные ямы, размещен на официальном сайте Минсельхозпрода. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы звука».

0: Болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда».
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на следующий год. Глава правительства провел встречу с госсекретарем союзного государства. Международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» открылась в Минске. В Узбекистане состоялся узбекско-белорусский межпарламентский форум.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ принят в целях обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост волового внутреннего продукта определяется на уровне 101,9% к уровню этого года. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 30,1%, что в свою очередь позволит обеспечить рост в производственном секторе экономики, увеличению экспортных продаж товаров и услуг на 2,9% будет способствовать широкая география внешнеторговых контактов и расширение сотрудничества с опорными точками в КНР и странах дальней дуги в Российской Федерации и СНГ. Успешная реализация инвестиционных, производственных и экспортных планов позволит обеспечить прирост реальных располагаемых денежных доходов населения на 3%. Для Нацбанка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%. В целях достижения обозначенных ориентиров правительству поручается в двухмесячный срок утвердить план социально-экономического развития на 2027 год. Также Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Нацбанка и банковской системы в целом, содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. Указом установлены следующие параметры. Прирост потребительских цен не более 6%. Международные резервные активы не менее 12 миллиардов 800 миллионов долларов, важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости. Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не более 10%. Удержание такого уровня обеспечивает стабильность всей банковской системы. Прирост объема инвестиционного финансирования не менее 13% для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования.
0: Это важно.
2: Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с госсекретарем союзного государства Сергеем Глазьевым. Обсуждена повестка заседания Совета министров союзного государства, которое состоится завтра в Минске.
3: Второй раз в течение года мы проводим заседание союзного совмина, что, конечно, может свидетельствовать о наращивании наших всех интеграционных процессов. Повестка дня сформирована, 15 вопросов. Поэтому, безусловно, наверное, одной из ключевых тем – это выполнение основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2024-2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период. Поэтому, безусловно, надо тщательно рассмотреть документ, потому что нам их предстоит докладывать главам наших государств на заседании ВГС. Поэтому, безусловно, результаты видны за трехлетний период. В макроэкономической сфере мы разработали и согласовали прогноз социально-экономического развития союзного государства на период до 2028 года, и мы видим эффекты от нашей интеграции. В промышленной сфере было принято решение о придании продукции российских и белорусских производителей статуса товар союзного государства. Создан коллегиальный орган, осуществляющий организацию и координацию деятельности в области обеспечения качества выпускаемой продукции, комитет по стандартизации и качеству союзного государства. значительная работа проделана в транспортной сфере. Это и выравнивание тарифов на перевозки железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов и запуск трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. В сфере электроэнергетики подписан договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка энергетической энергии союзного государства. Но нам еще до конца года предстоит решить ряд задач. Это и аграрная наша политика, цифровая подпись. Поэтому есть над чем плодотворно поработать для того, чтобы в декабре доложить нашим президентам, что абсолютное большинство наших запланированных планов выполнены. Ну и, безусловно, одна из ключевых тем в союзном государстве – это тема обеспечения равных прав граждан Беларуси и России. Она на особом контроле председателя ВГС Александра Григорьевича Лукашенко. И вы, Сергеевич, руководите рабочей группой, поэтому я уверен, что тут с вашей помощью, то, что если мы что-то еще не доделали, мы, безусловно, это все реализуем.
2: В эти дни в Минске проходит сразу несколько крупных мероприятий. В их числе вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Свои разработки и продукцию представляют более 160 отечественных предприятий. Здесь собраны все отрасли промышленности, машиностроения, транспорта, автокомпоненты, микроэлектроника, нефтехимия и другие. За один день можно увидеть всю промышленность Беларуси от трактора до микросхемы. В этом году представлен ряд новинок. Это и экологичный транспорт, и беспилотные комплексы, и микроэлектроника, медицинская техника, интерактивные решения, сельскохозяйственные и коммунальная техника. Около половины белорусского павильона на выставке «Иннопром Беларусь» занимают предприятия, которые находятся в подчинении Минпрома. Кроме того, развернута экспозиция организации легкой промышленности. Участники презентуют передовые разработки спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и инновационных тканей для промышленного сектора. Российские участники представляют на выставке широкий спектр индустриальных решений, робототехнический комплекс контроля качества с техническим зрением, модели самолетов, инфраструктуру управления беспилотными авиационными системами. Также они демонстрируют технологию оптического анализа и сортировки объектов, седельный тягач для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов и ассистенты конструктора и технолога и многие другие промышленные разработки. Особое внимание уделено кооперации с Беларусью. В частности, на выставке презентован первый белорусско-российский 3D-принтер. Кроме Беларуси и регионов России, на выставке представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц Ирана и Камбоджи. Зарубежные партнеры показывают свои новинки и проводят переговоры о сотрудничестве. Традиционный «Иннопром» сопровождается насыщенной деловой программой. В частности, запланировано проведение заседания руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ. Основная тема – конгрессно-выставочная деятельность. Также во время выставки пройдет заседание Белорусско-Казахстанского делового совета и Белорусско-Кыргызского делового совета. Центральное же событие деловой программы – главная пленарная сессия производственно-технологическая кооперация, взаимодополняющее партнерство. Участие в сессии, как ожидается, примут руководители правительств стран ЕАЭС. Участники обсудят направления развития евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Другие сессии деловой программы посвящены выстраиванию эффективной промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу промышленной отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья. В дни выставки каждый час от железнодорожного вокзала в Минске и Международный выставочный центр курсирует бесплатный шаттл. Он двигается по маршруту железнодорожный вокзал, Володарского, площадь Свободы, Дворец спорта, гостиница «Юбилейная», Комсомольское озеро, Радужная, Минск-арена, аквапарк, Международный выставочный центр, Белэкспо. График движения с 8 до 22 часов. Запущены также дополнительные маршруты 912Э и 962Э, которые следуют от станции метро «Академия наук» и станции метро «Пушкинская» каждые 30 минут. График движения с 9 до 18.00 1 октября, с 9 до 17 часов 2 октября. А для гостей на автомобиле предусмотрена бесплатная парковка.
0: точка отсчета.
2: Выставка «Иннопром», ранее проходившая в Екатеринбурге, за годы своего существования стала главным промышленным форумом России. С 2019 года «Иннопром» успешно осваивает зарубежные рынки, начиная с бизнес-миссии в Египте и продолжая мероприятиями в Казахстане, Саудовской Аравии и Узбекистане. Беларусь принимала участие в масштабном форуме с 2012 года. Идея же проведения в Минске родилась в 2023 году, когда Беларусь являлась страной-партнером этой выставки в Екатеринбурге. Инициатива получила поддержку, а в белорусской столице был открыт новый выставочный центр, подходящий для такого мероприятия. Премьерная международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» состоялась с 29 сентября по 1 октября прошлого года. Площадь составила свыше 20 тысяч квадратных метров. За три дня мероприятие посетили более 14 тысяч человек из 24 стран мира. 520 компаний из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана продемонстрировали свою продукцию на выставочной экспозиции.
0: Мнение эксперта.
2: Выставка «Иннопром Беларусь» объединяет представителей различных отраслей промышленности, инновационных компаний, инвесторов и государственных структур. Политолог Петр Петровский объяснил, зачем нужны такие мероприятия и что они дают белорусской экономике.
4: Более 50% нашего производства работает на экспорт. Вот цифры. Для чего такие форумы нужны? Это, во-первых, и имидж наших производителей для мира. Мы демонстрируем достижения нашей промышленности. С другой стороны, это, конечно же, будущий контракт. Приезжают не просто посмотреть, подивиться там и пофотографироваться, а приезжают прицениться в том числе. Mm-hmm. И поэтому после вот таких форумов, после вот таких выставок наши предприятия получают хорошее подспорье в виде контрактов. Поэтому те 40 стран, которые приезжают, это наша география потенциальных или уже имеющихся покупателей. Mm-hmm. Часть, кто уже является нашим покупателем, смотрят на новинки, смотрят на достижения. Часть тех, кто еще не является, просто знакомятся с нашей продукцией. И это нормально. Чем больше мы будем такого проводить, ознакомливать потенциальных наших потребителей во всем мире с нашими технологиями, тем больше у нас будет экспорта. Он будет более разнообразен, тем более стабильной будет наша экономика.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Beautiful. Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Минске синоптики обещают плюс 17-19, в Гродно и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Бресте и Гомеле плюс 19-21. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные.